0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну, давайте, что ли, скажем друг другу еще раз здравствуйте. 14 августа, друзья, у нас сегодня пятница. Мы желаем всем хороших выходных заранее. Напоминаем, что у нас есть, например, как минимум 4 часа для того, чтобы пообщаться с вами. И все 4 часа мы будем есть. Извините.
3: Ну, не знаем, счастливы или нет, но мы точно пребываем в отличном расположении духа периодически и тела, да, как-то на фоне пустого желудка. Вот мы открываем холодильник, а там, ё-моё, не чужая еда, коллег, по работе, не свежая, а шикарные свежие продукты от Молл-сыркомбинат Волжский.
2: На правах рекламы, друзья, напоминаем, что у нас есть такая рубрика «Завтрак в эфире», и вот, соответственно, спонсором является АО «Молл-сыркомбинат Волжский». Про сырки хотел рассказать.
3: Да.
2: Я вот сырок творожный, как говорится, навернул. Там разные вариации есть. Вот. Я люблю ванильный, хотя есть еще и с курагой и с изюмом, и, по сути, они тоже очень вкусные. Но вот и постоянно в моем холодильнике дома находится как раз тот самый творожок ванильный. Мы выбираем, по-моему, 8%, бывает еще 17%, такой более сытный, такой, знаешь, ну, забористый, потому что если хочешь наесться, то точно...
3: Да, если вы планируете, я не знаю, какой-то, я не знаю, рабочий день очень плотный, будет не до перекусов, вот сразу, оп, навернули и погнали. Но раз Олег у нас сегодня отвечает за, так сказать, закусить, у меня есть чем запить.
2: Ну-ка.
3: Да, у меня тут целая вообще автоматная очередь из прекрасного безлактозного молока, которое называется, которое, во-первых, содержит разного рода ингредиенты, то есть если вы хотите что-то альтернативное, то, соответственно, обратите внимание на, получается, банановая история, там что у нас, фундучное, миндальное молоко. Обратите внимание обязательно на это. Ну и, соответственно, привычный вкус вашего вот этого утреннего кофе 3 в одном разбавьте нормальным, наконец, продуктом. Да. Пожалуйста.
2: Да, друзья, напомню, что у нас есть возможность с вами послушать еще и классные рубрики в эфире. Например, в ближайшее время прогноз погоды, рубрика «Календарь с праздниками». Также обязательно отметим победу вашу в эфире в нашем конкурсе «Проще простого» и рубрики «Сенсации с курьезными новостями». К пятнице-то тоже должно что-то такое, так сказать, интересное случиться. Ну и прямо сейчас стартуем. «Собранное в мире» — это шоу...
3: 3-4!
2: Погнали!
1: 3-4! Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
11: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
12: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
13: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
12: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
14: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
15: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
17: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
18: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
19: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
20: Спонсор вечернего гороскопа ООО «ВРТ». Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорей.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: Ну что, друзья, давайте разбираться с погодными перипетиями. Вчера была последняя, видимо, финальная попытка и оправдать надежды и посмотреть все-таки на звездопады Персеид, но не удалось. Звезды было видно, все небо было вроде бы чистое, но ничего нигде не летело, все метеоры пролетели вчера за тучками. Так, все те, кто вопрошал, взывал к небесам, сколько может продолжаться эта жара, все, настало ваше время, доорались. На данный момент плюс 16, ясная погода, сегодня осадков не ожидается, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду, днем до плюс 23, ночью аж до плюс 10, завтра, в субботу и воскресенье, в целом на выходных, ожидается ясная погода, тоже дождика вроде нам пока синоптики не обещают, разбег в субботу чуть похолоднее, до плюс 24 днем, в воскресенье до плюс 28, ну а ночью, соответственно, плюс 13 и плюс 17, соответственно.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: А давайте заглянем в календарь, чтобы понять, что за день сегодня такой. Пятница, во-первых, отдельный респект вам за то, что вы вместе с нами проводите этот классный день. 14 число еще сегодня. Ну и, конечно же, надо отметить Всемирный день ящерицы. Каких известных ящериц мы знаем?
2: Геккон.
1: Я имею в виду таких, которые там условно засветились где-то в каком-то фильме.
2: Может рептилоиды.
1: Мультфильме. Ну, это то, во что ты веришь, понятно, я имею в виду.
2: Что еще? Что здесь ящерицы? Ну, всякие... Ну, все равно как-то в динозавров, да, как будто упирается.
1: Да, как будто все
2: типа,
1: туда.
2: Чувак двигается. Из йогурта Дино.
1: Ну
2: а
1: да.
2: Так, чтобы прям ящерица знаменитая. Ну, как бараны.
1: Ну, как будто бы, смотри, вот, про всяких животных есть, а вот про ящериц нет. Вот какое-то упущение, мне кажется. То есть почему?
2: Годзилла.
1: Ну, не ящерица больше такая там. Что это?
2: Ну, что это?
1: Ну, морское животное какое-то. Вот прям ящерка такая вот, чтобы ящерка прям. Ребят, ну-ка давайте. А, подожди, стой. Вот этот... Про мексиканскую пустыню и городок, который там был. Такой страшненький мультфильм. Там еще Джонни Депп озвучивал. Это ящерица или нет? Не, да, не. Сейчас я пока... Давай, ты пока дальше...
2: Так, ну я даже не знаю, как от этого светопредставления переходить к медовому спасу теперь, Олег.
1: Ну...
2: После Годзиллы у нас сразу медовый спас. Так, сегодня... А, вот больше подходит праздник воспаленного воображения.
1: Да, Ранго, точно, мультфильм Ранго. Ребята, кто смотрел, лайкайте.
2: Угу, да. Тишина такая, Джонни Депп. Пакет полетел.
1: Да нет, ты видел, там вообще смешной мультик. Посмотрим обязательно.
2: Так, день подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД Российской Федерации. Это тот самый отдел К, я правильно понимаю?
1: А, я не знаю, я...
2: По-моему, да, день управления К. Так, от ящериц переходим, медленно переходим к черепашкам.
1: Черепашки есть
2: день
1: такое.
2: День выгула черепахи, между прочим.
1: Прикольно, сегодня. Да. День финансовой осведомленности. Это когда ты знаешь ставку
2: центрального... Что у тебя денег нет.
1: Ставку центрального банка.
2: Зачем-то, вот. Потому что доллар тебе не на что купить.
1: Да.
2: Ну, зачем? Так, сегодня еще Международный день правил дорожного движения. Товарищи взрослые. Угу. Вот вчера была свидетелем некого нюансика, да.
1: Так.
2: Ну, понятное дело, что есть длинные промежутки дороги, где нет пешеходных переходов.
1: Так.
2: И которые вот прям манят, да, сократить дистанцию, так скажем.
1: Для пешеходов.
2: Да, для пешеходов.
1: Ну, да.
2: Соответственно, товарищи пешеходы, ну, ладно, вы собой рискуете, да? Но что вы с собой прете детей? Ну, вот вчера мамаша с двумя близнецами, тащая их за руки,
1: да.
2: Перебегала дорогу. В неположенном, сильно неположенном месте.
1: Ну.
2: Естественно, выруливая, прячусь где-то за автомобилями припаркованными. То есть это, как всегда, сюрприз
1: опасно.
2: Для водителя.
1: Да.
2: Вот такое.
1: Да.
2: В общем, так не делайте, пожалуйста. День рождения мессенджера Telegram. Пока еще можем отмечать.
1: Ну, пока да, судя по всему. Значит, медленно только будем отмечать. Правильно такое немножко?
2: Не знаю, у меня все работает.
1: Нормально. Так.
2: Мне подарили.
1: Из событий.
2: Кое-что.
1: Да,
2: везет. Торт именинный.
1: Значит, впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол в 1936 году.
2: Угу.
1: Неожиданно.
2: Так, хорошо. Что еще из событий? О, 14 августа 1822 года в России издан указ о запрещении тайных обществ и закрытии масонских лож.
1: Все, после этого они ушли в подполье?
2: Ну, они положили, мне кажется, на этот запрет, на этот указ.
1: Теперь мы тайные сообщества.
2: Да,
1: хватит уже в газетах про нас писать, чего мы это.
2: Ну, вообще странно, что их запрещать, если они так тайные.
1: Ну да.
2: Мне кажется, они, знаешь, что, обиделись, что их туда не взяли. Поэтому они такие, мы запрещаем вас.
1: Точно.
2: Вот так было. Так, основан Николаевск на Амуре в 1850 году. В Санкт-Петербурге состоялось открытие зоологического сада в 1865. Ну, видимо, первый зоологический сад, судя по всему.
1: Да. Значит, если говорить... Что, еще
2: что? Ты когда-нибудь подвешивал магнитик?
1: Куда?
2: Ну, в 1888 году в США запатентован электрический счетчик. Счетчик.
1: Счетчик. Спасибо.
2: Бавался.
1: Спасибо. Спасибо счетчику за то, что покажет мне в конце, значит, ну, придется мне 25 числа делать, так сказать, сверочку, фоткать этот самый счетчик, потому что я уверен, что за два кондиционера в августе месяце я получу очень неплохой счет, точнее, в сентябре уже. Все, ребятки, впереди конкурс «Проще простого», обязательно поиграем, будет весело.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
3: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
8: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
7: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
8: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
13: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
14: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
15: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
16: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Проще простого. Конкурс в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Да, друзья, можно уже звонить 39-101-5, не стесняйтесь, у нас есть классная история, называется конкурс «Проще простого». Один вопрос, два варианта ответа предлагаем вам. Ну и, как всегда, не без приза, конечно же, оставим, особенно тех людей, у которых намечается какой-то праздник. Напоминаю, что у нас есть бенгальские огни и сертификат на набор гелевых шаров. Кто-то на связи с нами уже, алло, привет.
3: Доброе утро.
2: Да, кто это?
4: Роман.
2: Ром, как настроение у тебя с утра?
4: Ничего, если бы на работу не ехал.
2: Ну да, согласен, как будто бы есть небольшое такое...
3: Небольшой нюанс, да?
2: Нюанс, вкрапление в нашу жизнь такое.
3: Пункт со звездочкой.
2: Да, такое, ну да.
3: Ну, выбирай себя, выбирай себя.
2: Да, оставь работу.
3: Забей.
2: Забей, да.
3: Что такого?
2: Мы тебя самые...
4: Покушать как?
2: Вот, а ты это, ну, блин.
3: Ну, голуби как-то находят же, и ничего, они же не работают,
2: а люди как-то голубей тоже находят как-то, и ничего, нормально. Вот. Жареного не пробовал. Значит, ладно, все, у нас есть вопросы, два варианта ответа.
3: Давайте перейдем к нашему календарю. Дело в том, что именно в этот день, 14 августа, да, поговорим о прекрасном, в 1908 году состоялся первый международный конкурс красоты. А кто же его выдумал? И, собственно, что же это за столица первого конкурса красоты была? Какой город? Uh-huh. Давай-ка с тобой выясним. Ну, собственно, либо это Париж, Франция, либо это все-таки Англия, Лондон.
4: Ну, я думаю, это Англия.
3: Uh-huh. То есть, welcome to the... А как будет конкурс красоты? Бьюти-конкурс.
4: Возможно.
3: Возможно. Ты такой же англишмен, как и я. Окей. Так, тройка нам с тобой по-английскому, но пятерочка по конкурсу «Проще простого». Абсолютно верно. Именно Англия принимала международный конкурс красоты впервые в мире.
2: Поздравляем тебя с победой, нормально.
4: Спасибо.
2: Видишь, не зря ты сегодня на работу ехал, получается. Что-то какой-то там, да, значит, плюс себе поставил. Давай прямо сейчас отметим победу в эфире, прочитав название нашего утреннего шоу 3-4.
4: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.

0: Реклама.
1: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
2: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
5: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
1: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8 84 42 722 722.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, друзья, 7:55 почти минут уже. Осталось всего 5 минут до 8 утра. Хотелось бы рассказать вам прикольных новостей, каких-то курьезных событий. Не знаю, что-то такое прикольное есть у тебя, Дин?
3: Да, но у меня из природных скорее таких новостей, так скажем. Значит, смотрите, если вдруг, ну, вы тоже там садовод, огородник, дачник,
2: так.
3: И у вас перед вами стоит дилемма, обрабатывать ли вот всякими химическими штучками, вот, например, от паразитов, от всяких насекомых вредных, там, колорадских жуков, свои растения, потому что, ну, все делятся, опять же, да, кто-то такой, да-да, нормально, потом картошку помылся, нормально, нет, химия, все проникает внутрь, это все вредно для человека. Так вот, есть альтернативное решение, придумали в Африке, 1200 уток спасают виноградники. Владельцы фермы полностью отказались от пестицидов. Вместо химии они, так сказать, наняли на работу птиц. Каждое утро и обед армия пернатых выходит на обход. Утки весело маршируют, уничтожают жуков и удобряют землю. Ну, чтобы ты понимал, на видео это смотрится максимально масштабно и массово.
2: Прикольно.
3: То есть слово «армия» здесь очень к месту.
2: Под песню «DuckTales», да? И жрут, получается, всякую...
3: Ну да, ну что у них там, ну не знаю, может быть, у них и нет колорадского жука, но, наверное, ищут свое.
2: Прикольно. Значит, смотри, ну, мне нравится, что утки на страже.
3: Ну, гуси Рим спасли, утки Африку.
2: Да, классно, здорово. Вот, значит, есть вариант получить 124 миллиона рублей. Ну, то есть 1,5 миллиона долларов. Это призовой фонд в игре под названием «Шахматы». То есть, казалось бы, значит... Мы прямо сейчас что хотим сказать вам? О том, что есть такой парень, гроссмейстер Ян Непомнящий, российский гроссмейстер.
3: Так.
2: Который что? В партии кибертурнира eSports World Cup 2026.
3: Да,
2: против американца Ханса Немана случайно кликнул не на ту клетку. И... Сделал ошибочный ход. И это стоило ему победы в партии и выхода в следующий этап. И кучу недополученных из-за этого денег. Конкретно он мог побороться за 1,5 миллиона долларов.
3: Это вот, вот сейчас?
2: Нажал не на ту кнопку. Да, это вот случилось вот, прям вот недавно.
3: Это только обидно.
2: Да, шахматное правило.
3: Подожди,
2: такое. Кликнул, ходи.
3: А это?
2: Че?
3: А это что? А, это кибершахматы, да, получается?
2: Ну, они играли, получается, через компьютер, по компьютеру, да, то есть там играли. Ну, два человека играли, не с компьютером. Но Ян Непомнящий, это серьезный, кстати, шахматист, он чемпион мира.
3: Мы вчера с родителями смотрели кусочек, там же идет чемпионат мира по водным видам спорта. Шикарно выступают наши синхронистки.
2: Да-да-да.
3: Очень хорошо выступают наши пловцы. Вот вчера были разные короткие более-менее дистанции, поэтому, если что, друзья, оказывается, по телеку есть что посмотреть. Смотрите, спортивные каналы.
2: Вот.
3: Они с Соловьевым.
2: Болейте за наших шахматистов, друзья.
3: И пловцов.
2: Да, впереди и второй прогулок. Час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно будет весело, друзья.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: «Волгоград ФМ». В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Белта, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Информации о возможных обменах пленными между Россией и Украиной при этом пока не появлялось. Беспилотную опасность не объявляли минувшей ночью в Волгоградской области. Расписание аэропорта Волгограда не нарушено. При этом с опозданием почти на 5 часов в Москву вылетели пассажиры авиакомпании «Победа». Самолет вместо вечера четверга отправили только после 2 часов ночи. Но прилет пока задерживается утренний рейс «Победы». Задержка составляет около получаса. Другие рейсы в Москву и Санкт-Петербург должны отправиться по расписанию, несмотря на ограничения, которые Росавиация вводила ночью в столичном Домодедово и петербургском Пулково. Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сможет принимать до 10 и даже 12 тысяч отдыхающих в год. На базе лагеря власти региона создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2,5 раза до 22 гектаров. Об этом пишут новости Волгограда. Полное обновление инфраструктуры завершат к 2030 году. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян, сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. Решение коснется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому «Вог». Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», заявила Кидман изданию. Как пишет «Вог», на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Друзья, всем доброе утро. Продолжаем общаться на приятные темы. Хорошо и приятно, когда приходят гости, и когда гости приходят не с пустыми руками. Друзья, самое время представить наших самых щедрых гостей, которые сегодня, так сказать, решили зайти с нужной стороны, в ту дверь, с нужными подарками. Друзья, с нами сегодня целая команда руководителей филиалов первого и единственного автомобильного маркетплейса Fresh. С удовольствием вам их представляю. Дмитрий Беляков и Дмитрий Ковылин. Как легко всех запомнить. Доброе утро, парни.
3: Доброе утро. Все несложно с именами.
2: Да, доброе, супер. Доброе. Вас по этому принципу выбирали, да? Чтобы тоже руководство не запоминало сильно много.
4: Чтобы не путаться. Так, с чем пришли, ребят? Давайте рассказывать. У нас уже не первый раз эти ребята в гостях.
2: Но обычно мы обсуждали какие-то конкретные новинки в автомобилях. Но сегодня...
4: Сегодня, да.
2: Что-то должно быть по-другому. Какие обновления ваших чудных, как получается, ПВЗ, пунктов выдачи автомобилей,
4: ПВА? Что, подожди, мы же за эфиром говорим, не надо.
2: Я ПВА тогда, получается.
4: Да, наверное.
2: Пункт выдачи авто.
4: Да, это клей.
2: Да. Спасибо, Олег. Да, да. Сейчас у кого-то пакет заберут обратно. Поговаривают, что к вам теперь можно заходить, так сказать, не только за автомобилями.
3: Не можно, а нужно.
2: Вот. Так, чем мы будем баловать, чем мы будем удивлять гостей, которые приходят, сейчас такие прислушались, в смысле, не только за автомобилями, вы теперь что, реально клей продаете, или, может быть, еще какие-то товары?
3: Не, на самом деле мы сейчас проводим много активностей там и в выходные, и в будние дни. Это для детей, то есть, да, разного рода мероприятия. Это там трансляция чемпионата мира по футболу была. Причем в один же вечер до этого была бачата, то есть ребята танцевали, потом пошли смотреть футбол. Таких коллабораций, наверное, как будто бы вообще не встретишь нигде. Вот сегодня буквально будем показывать на улице фильм «Форд против Феррари». На большом экране, с пуфиками, с напитками, разным.
2: Это будет в обоих филиалах, и на Жукова 94D, и на Ленина 65/1, 65B/1?
3: Нет, мы чередуем, чтобы клиент не мог разорваться и поучаствовал и в одном филиале, и в другом.
2: Где сегодня у нас будет?
3: Сегодня на Жукова 94D.
2: Супер, друзья, поэтому можно абсолютно бесплатно, я правильно понимаю, приехать с семьей?
3: 100%. Да? Все бесплатно.
2: Насладиться.
3: Да-да-да.
2: Если вдруг нас слышат те, кто хочет с вами заколабиться, то есть как-то попартнериться, можно ли тоже пригласить, в общем-то, к вам?
3: 100%. Мы как раз-таки ищем и партнеров, и тех, кто вовлечен, чтобы наша комьюнити расширялась, чтобы мы могли как бы, ну, закрыть максимальный спектр людских хотелок, чтобы всем было интересно и весело.
4: Какие-то есть розыгрыши сейчас, да, какие-то там коллаборации?
3: Сейчас мы работаем в плотной коллаборации с магазином Select.M, все знают, да, по продаже электронной техники, и будет вот буквально уже с 19 августа начинается розыгрыш по 19 сентября, там призовой фонд включает в себя и iPad Apple-овский, и там масляный сервис, и детейлинг, и полировка кузова, химчистка, то есть от Fresh.
2: Ну, то есть при покупке автомобиля, да, можно получить какой-то подарок. Ну, или поучаствовать в...
3: Не только при покупке автомобиля. Да. Именно как раз-таки можно прийти и в Select что-то купить от 10 тысяч рублей и тоже поучаствовать в этом розыгрыше.
4: То есть это совместная такая, да, история?
3: Да-да-да.
2: Напомню, что период проведения акции с 19 августа, вот совсем скоро начнется, по 19 сентября. В рамках этого месяца, в общем-то, можете запланировать некий шопинг либо в Селекте, либо во Фреше.
3: Именно.
4: Да, что еще? Что еще помимо вот...
5: Кстати, насчет розыгрышей от Селекта, во всех еженедельных мероприятиях, вот какие-то показы у нас проходят, или чемпионат мира показывали, там тоже проходят розыгрыши, обычно поменьше. То есть приезжает Селект, и среди присутствующих разыгрывают. Вот прошлый кинопоказ на Ленина был, там колонку разыграли Алису.
3: А на чемпионате мира эти AirPods.
2: То есть мало того, что гости приезжают абсолютно бесплатно, да, не платят за участие, кайфуют, смотрят, допустим, да, допустим, фильм, трансляции чемпионата мира, других состязаний, либо становятся участниками там детских семейных праздников и так далее. Можно еще чем-то уйти?
5: Обязательно.
2: Не жирно ли? Я считаю. В общем, друзья, обязательно наматывайте на ус и, соответственно, записывайте в свой ежедневник. А где можно, кстати, чтобы не пропустить, чтобы наши гости не пропустили расписание, где можно с ним ознакомиться, может быть, в социальных сетях, мессенджерах, на официальных сайтах, куда людям бечь, чтобы, ну, не просто
5: вообще,
2: стоять у двери и спрашивать: «Димы!» Чего у нас сегодня?
5: Так тоже можно.
3: Вообще везде можно, но самое главное, это можно скачать наше официальное приложение Fresh называется.
2: Так.
3: Там помимо того, что весь спектр наших услуг, там уже очень много продвинуто вперед, мы не просто маркетплейс, мы именно цифровая, да, платформа, а можно там как раз-таки видеть афишу. Вы там можете быть зарегистрированы, можете искать себе автомобили, сразу всю информацию про них видеть, диагностики, автотеки и так далее. То есть вы видите все. Потом вы можете записаться на сервис, вы можете бросить свою машину на оценку автомобиля. И самое главное, если машина ваша стоит уже на продаже во Fresh, там есть личный кабинет комитента. То есть вы можете контролировать процесс продажи, вы можете смотреть просмотры, в скором времени уже будете слушать звонки, которые к нам поступают. Это тоже интересно, это менеджеры профессионально отрабатывают. То есть это, никогда вы дома сидите, вам звонят с разных регионов, и там за 500 отдашь. Вот.
2: Супер. То есть это приложение включает в себя абсолютно все, и все удобства, и, в общем-то, ответы на все вопросы. Да. Теперь еще оказывается афиши мероприятий. Ничего себе.
4: Кстати, насчет вопросов. Ребят, если что, имейте в виду, двум руководителям филиала, соответственно, можно задать вопросы в нашем Макси или телеге 927-522-115. Можете напрямую, соответственно, что-то спросить. Вот, по поводу чего угодно.
2: Привет.
4: Хоть сервис, да, хоть продажа, хоть какие-то тусовки и так далее.
2: Можете скинуть фотку с тачкой своей, купленной во Fresh.
4: Да,
2: ребята,
4: почему нет?
2: Порадуются.
4: Сейчас сразу оценят.
2: Вспомнят вас.
4: Ага. Значит, что касается продолжения нашего интервью, обязательно будет прям просто не переключайтесь. Через буквально одну песню мы снова вернемся в эфир.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Реклама.

0: «Ангард» на парковке «Мармелад». Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
1: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
5: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
6: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42-722-722.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Продолжаем, друзья, нашу беседу. Вот отдельно, конечно же, спасибо ребятам, которые сегодня у нас в гостях, за то, что говорят, что Волгоград FM много людей слушает. Вот. И когда они приходят к нам в эфир, они становятся звездами снова, и как и мы, да, один с тобой, получается. 4 звезды сегодня в эфире, да?
2: А это кто? Вот. Генерал, лейтенант? Кто
1: 4 это? Звезды? Да. Это капитан.
2: Капитан, спасибо.
1: Вот, да, но если маленькие. Вот, значит, что касается...
2: Но мы большие.
1: Мы большие звезды, да. У нас сегодня гости. Дина точно знает, как представить, потому что, ну, имена, во-первых,
2: да,
1: одинаковые.
2: Олег, да, Олег может запомнить двух Дим. Да. Два Дмитрия с нами сегодня. И оба руководители. Оба руководители обоих филиалов. Да. Филиалов. Чего правильно? Первого единственного автомобильного маркетплейса Fresh. Дмитрий Беляков и Дмитрий Ковылин. Ребята, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, мы, значит, продолжаем удивлять народ, удивлять наших слушателей тем, что, во-первых, речь вообще сегодня особо не идет про автомобили. У нас сегодня хоп-хей, ла-ла-лей. Оказывается, Fresh — это теперь еще и практически ивент-агентство, агентство праздников, место развлечений, место, куда можно прийти всей семьей, отдохнуть, посмотреть кино, потанцевать, принять участие в детских праздниках. Наверняка что-то будет к 1 сентября. Поэтому, друзья, обязательно, как мы уже поняли, посоветую ребят, надо скачивать приложение Fresh, чтобы быть в курсе всех событий, особенно жители Дзержинского. Вам вообще отдельный бонус. Ближайшая локация.
1: Да, но про автомобили все равно говорят, потому что же сервис-то как бы никуда не делся. Мало того, он развивается. Я так понимаю, что там есть практически все, что необходимо для того, чтобы обслужить автомобиль.
3: Совершенно верно. Он сервис мультибрендовый, то есть мы знакомы со многими марками. У нас есть профессиональная экспертиза по марке, к примеру, Ford, Mitsubishi. Мы были раньше официальными дилерами по марке Чинган, соответственно, да. То есть у нас вообще любой сложности выполняется сервисный ремонт. То есть там даже вплоть до ремонта двигателей, до ремонта агрегатов, до, там, не знаю, обычной простой диагностики.
1: ТО же тоже можно делать.
3: ТО – это в первую очередь, и, как правило, самое выгодное предложение по ТО – это у нас.
1: И, соответственно, можно сохранять гарантию при этом, несмотря на отсутствие дилерства как такового, да?
3: 100%. Вы имеете право, несмотря на то, какой у вас там дилерский автомобиль, проходить в любом сервисе, там, в том числе в нашем. Главное, чтобы он сертифицированный, с настоящими там сертифицированными маслами, фильтрами, запасными частями. И у вас ваш автомобиль не может слететь с гарантии из-за этого.
1: Вот буквально. А что еще там? Детейлинг, я так понимаю?
3: Детейлинг очень плотно развиваем. У нас разные направления. Не только химчистка, полировка, да, что принято как будто бы считать. Мы там и бронепленку клеим, мы восстанавливаем стекла, мы ремонтируем сколы на стеклах после, да, попадания камней там и так далее. И сейчас все, ну, расширяем именно позицию детейлинга, потому что, ну, это реально очень интересная услуга.
1: Ну, она реально востребована, то есть 100%. Народ хочет обклеиваться, потому что понимает, что это действительно спасает автомобиль от серьезных...
3: Конечно, конечно. Но представляете, как бы все же хотим, чтобы наш автомобиль остался там в заводском исполнении, в заводском лакокрасочном покрытии, когда
2: чтобы потом продать повыгоднее.
3: Чтобы когда мы его продаем, чтобы мы это в первую очередь говорили, потому что всем принято, чтобы машина была в родном состоянии. А когда есть пленка, которая защищает, почему нет? Бывают пленки, которые там создают дополнительный там эффект цвета, когда там матовая машина становится и так далее. Ну, то есть достаточно начать там просто приехать, фары обклеить. Это очень там, такая тоже история, потому что пластик, он быстрее выгорает.
2: Супер. Так, про кузовной сервис мы тоже чем-то как-то будем касаться? Или мы, собственно, уже о нем поговорили?
3: Ну, давайте мы начнем с того, что если мы все хотим, чтобы машина была в заводском лакокрасочном покрытии, но не всегда это получается сохранить.
2: Так.
3: То есть у нас также есть малярно-кузовной цех. Они, кстати, не каждый в России или в городе может этим похвалиться. А профессиональное оборудование, цех с 2010 года еще работает. То есть очень давно уже большая экспертиза. Опять же, там с дилерскими стандартами, Ford, Mitsubishi, Чангана. То есть, да, это разные дилеры, разные там, даже страны, скажем так, это разные технологии, и всему мы этому научились. Разный вид ремонта, это сложно, это стапели и так далее. Как бы, ну, все бывает с автомобилем, но хочется его всегда починить, и чтобы он был красивым.
2: Обращайтесь, друзья, обязательно в автомобильный marketplace Fresh. Там, собственно, ребята могут вам помочь с вашим авто обязательно. Я правильно понимаю, что можно это на вот такого рода сервис можно тоже записаться через приложение? Или лучше там позвонить?
3: Можно через приложение. Там есть искусственный интеллект, даже будет помощник, который вам все подскажет.
2: Куда обратиться, куда набрать,
3: кому записаться.
2: Вы можете
3: даже позвонить на горячей линии, если вдруг там нет доступа там, к интернету.
1: У нас есть еще один блок, это блок команды называется, который мы сегодня должны обсудить. Мы прям такие, ну, я так понимаю, что не хватает людей всегда, да, хороших специалистов, надо больше и больше, тем более вы расширяетесь постоянно, у вас там, естественно, клиентов увеличивается количество, и нужно больше, соответственно, людей, которые должны этих клиентов встречать, помогать, Да, там это говорят, что, да, что для
2: если
1: этого.
2: Если где-то нас слушает, да, тот самый эксперт, который очень сильно нужен вам, а вы нужны ему. Как вас встретить?
0: Если где-то нас слушает тот самый активный, целеустремленный вот сотрудник, ага. Наши двери для таких ребят всегда открыты в любой момент. То есть у нас никогда не закрываются вакансии, мы всегда ищем профессионалов. Поэтому приходите, обращайтесь. Оформление у нас в целом со всеми соответствиями Трудового кодекса, правильно? Вот, то есть официальная зарплата белая, все социальные и корпоративные программы для сотрудников, социальные гарантии. И плюс мы еще филиалами ездим раз в год. У нас есть футбольная лига своя,
1: прикольно,
0: регионами. Да. То есть мы собираем региональную команду и едем.

0: конечно, помимо всего прочего, в коллективе.
1: Угу. Но самое, кстати, главное, что хотелось бы отметить, мы ищем не только профессионалов там, да, в деле там, угу. в автомобильном бизнесе. Вот мы с Дмитрием пришли не с автомобильной сферы в компанию. То есть, там, я в 2019 году, он там, по-моему, в начале 2020 пришел. И то есть мы пришли вообще из других сфер, и просто за счет того, что было желание, было целеустремление там, и так далее, и активность, эффективность, и вот все всему научились быстро.
2: В целом есть вариант карьерный обучиться.
1: Рост очень быстрый. Но до директора можно за 5 лет дорасти. Это, а сейчас-то и то быстрее. Компания быстро развивается, мы продолжаем, мы, у нас есть большие планы там, да, в ближайшее будущее. То есть сейчас у нас 74 филиала по стране, а к концу года у нас их будет 100. И в ближайшее время там это все будет умножаться стократно.
0: Если вот тот, кто нас услышал, захотел, ну, как минимум, добраться до собеседования, до этого этапа, ему свое резюме или там какую-то заявку куда лучше отправить?
3: Также можно что в приложении написать в поддержку, что я хочу устроиться на работу, там бот сразу все поймет, отправит нам заявку, с ним свяжется HR, угу. может позвонить на горячую линию, может приехать, может...
1: Может зайти на HeadHunter и посмотреть, да, какие да. имеющиеся вакансии есть.
3: И, кстати, у нас среди менеджеров, вот мы еще чуть не рассказали, у нас Денис Мигаль, основатель компании, mm-hmm. разыгрывает, допустим, сейчас свое Audi RS6 среди всех менеджеров компании, кто лучший по итогам определенного
0: по продажам,
3: периода.
0: Да? Да,
2: тому то есть есть такие мотивационные моменты?
1: С да, 1 которые... июля да, по 31 декабря, то есть в рамках полугода, запущен конкурс среди менеджеров, оценщиков и выездных оценщиков. И поначалу конкурс был так, что выиграет RS6 победитель, и плюсом там еще 9, ну, кто uh-huh, по uh-huh. очереди, они получат призы. Немножко пересмотрели конкурс, чтобы было интереснее. Там потом немножко не только прям самый победитель, а набравшие баллы, среди них еще добавятся еще люди.
3: Там будет, ну, еще один конкурс.
1: Еще, да. короче, менеджер-оценщики, большое количество человек, там 300 там со стороны ага, соберется. Ага. И вот финалисты, 10 человек, будут играть в шоу «Контейнеры». Если вы знаете, там
0: да,
1: у нас есть партнер
0: да,
1: Жакич
0: да,
1: Дубровский.
0: Да.
1: «Контейнеры» до сих пор у нас на филиале есть. И как бы там все это проводится. И там будет розыгрыш.
0: И там уже киндер-сюрприз, да?
3: Да,
0: то есть
3: да.
0: кто выберет тот контейнер с автомобилем.
1: Да, и в «Контейнерах» там будет в том числе и Audi, и другие разные большие призы.
0: Прикольно. Кайф вообще.
2: Да.
0: Так, друзья, ну что, у кого побежали мурашки, скачивайте скорее приложение. По любым вопросам можете заглядывать вживую на Жукова 94, либо на Ленина 60 55Б/1
1: 94D.
0: В общем, друзья, и прямо сейчас, вот так как у нас один из Дмитриев уже был, второй вот сегодня дебютировал, для кого-то уже будет такая традиция. Дим, для вас будет новиночка. В конце любого успешного интервью мы с гостями кричим название нашего утреннего шоу 3-4, так, чтобы было слышно и у вас в филиале, и у вас в филиале. Поэтому самое время снова немножко наорать на своих сотрудников. Давайте сделаем это вместе.
4: И 3-4! 3-4! Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама. Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-21-11-55. Добавочный 116.
6: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
7: На «Вайбе», на «Стиле», на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Инжи Эва» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра».
8: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-Сервис Плюс». Азизбекова, 73. 20-08-28.
9: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра» с комплектацией «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
10: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
16: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Прямо сейчас, друзья, в 8 часов 42 минуты мы начинаем наш конкурс «Навигатор». Да, будем двигаться в какие-то разные абсолютно направления. Вот у нас сейчас прям камень стоит, и там прям налево пойдешь, там ничего не получишь. Направо пойдешь, там что-то там, а вот прямо пойдешь, то есть наберешь 39,1,5, попадешь в конкурс, где есть спонсор. АО «Молл сыркомбинат Волжский», и получишь, внимание, что правильно, вкусный,
1: набор,
0: полезный
1: набор. Вкуснейшей, да, продукции.
0: Молочной продукции от «Молл сыркомбината Волжский» для всей семьи.
1: Вот сегодня ехала на эфир, так, встретила грузовичок, брендированный МСК «Волжский», да, МСК «Волжский», да, поэтому свежатина уже кому-то отправилась. Я думаю, да, блин, может, к нам едет?
0: Целый
1: нам
0: грузовик?
1: Подарки, да, почему бы и да.
0: В финале этой недели, которая ознаменована, соответственно, рубрикой «Завтрак в эфире». Ну, давайте, друзья, кто готов забрать? Напоминаю, что подробности о том, какой, во-первых, произошел ребрендинг и широкий ассортимент молочной продукции можно увидеть в новом дизайне, в том числе на сайте mskvolski.ru. Продукция продается в сетевых магазинах, фирменных торговых точках от завода. Ну и вот прямо сейчас побороться за непосредственно набор можно, позвонив по номеру 39-101.5. У нас есть три вопроса буквально. Предложим каждому вопросу три варианта ответа. В конкурсе «Навигатор» люди иногда и что-то новое узнают о своем любимом городе. Это может быть как Волжский, так и Волгоград, или даже в области.
1: Да, в ближайшую область тоже мы периодически выезжаем. В общем, друзья, 39-101.5, станьте добытчиком.
0: Да. Представляете, вы... И добычей для нас.
1: Ну, вы сэкономите приятную, приличную сумму, потому что набор этой продукции достаточно увесистый. В семье, наконец, начнут вас уважать.
0: Да. Ну, давай начнем движение. У нас же есть еще Макс и Телега. Зададим один вопрос, предложим три варианта ответа. И там, кто первый ответит, тоже претендует на победу. Итак, внимание.
1: Итак, 14 августа мы отмечаем День фруктового мороженого.
0: Класс.
1: По этому случаю нашли улицу Фруктовую. И улицу Морозную, не поверите.
0: Но не мороженую.
1: Не мороженую. Не мороженую. Нет, Морозная и Фруктовая. Как же они располагаются? Давайте спросим у вас. Они параллельны, они пересекаются или находятся в разных районах? Как вы думаете? Правильный ответ отправляйте в наш Макс, либо в нашу телегу 927-522-101.5.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
11: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Самое идеальное сообщение от мужчины, ну, как, в котором ты хочешь быть уверена, да, всегда. Какое? Вот такое должно быть. Смотри, не беспокойся, любимая. Я жену не бросил и тебя не брошу. Такая вот история. Гарантия стопроцентная, ребята. Значит, ну ладно, это мы как-то пытаемся шутить в конце второго часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Да, у нас есть на это повод, опять же, те же самые сенсации и курьезы, которые иногда вызывают улыбку. Вот хотим прямо сейчас ее и вызвать. Алло, улыбка, вызываем тебя.
3: Ну как улыбка, Олеж? Ты сейчас первый заплачешь.
2: Ладно, подожди, давай я тебе свою тогда расскажу, потом ты своей добьешь.
3: Ладно, давай.
2: Короче, значит, у нас сейчас проходит чемпионат Европы по прыжкам в длину.
3: Так.
2: Значит, греческий атлет Милтиадис Тентоглу, соответственно, что взял и стал чемпионом Европы по прыжкам в длину. Ну и его, соответственно, позвали на стендап, так называемое интервью, после уже завершения соревнований, для того, чтобы пообщаться с чемпионом Европы. Ну, красава же, да? Вот, корреспондент, мол, начал задавать вопросы, значит, что там, как там, вы такой классный, мол, где награда? Вот, ну и все думали, что он уже начнет ей светить. А греческий прыгун...
3: Говорит, ломбард!
2: Они нам ее дали, а я ее там оставил. Черт, я снял ее там оставил. И он понял, что он оставил награду и побежал в ритме вальса, в прыжках. Просто сбежал непосредственно с этого интервью. Быстрее все это в рамках прямого эфира. Вот, оставил.
3: Ну, вернулся, все. Не знаю, он еще и бегун, может, хороший.
2: Может быть,
3: и
2: бегун
3: сбегал.
2: Хороший. Он говорит, я ее там оставил, и после этих слов убежал. Ну, как бы, даже если не найдет, то у него уже 3 таких есть, если что. Он уже 4-жды чемпион Европы по этому виду спорта. Поэтому, как бы, ну, по сути, не сильно-то и страшно.
3: Ну, видимо. Там же, наверняка же, они сразу его растащат.
2: Ну, да.
3: На запчасти, в ломбард
2: такой?
3: И так далее.
2: Блин, ну, а это чья? Никого нет? Ребят, вернут. Чья медаль? И все. И кто-то забрал себе. Ну, короче, такая вот...
3: Ну, теперь я чемпион.
2: Да, курьезная история случилась.
3: Никаких курьезов в моей новости,
2: давай.
3: Олег. Итак, искусственный интеллект...
2: Да что ж такое-то? Каждый раз ты мне это... Впервые что?
3: Сам...
2: Убил человека, да?
3: Атаковал государство.
2: Ё-моё, я так и знал.
3: И впервые, возможно, впервые самостоятельно провел полноценную кибератаку на государство. Целью стал Тайвань. Исследователи считают, что за операцией могли стать связанные с Китаем хакеры. Но сами хакеры, похоже, сделали главное только в начале. Просто запустили систему. Дальше до 8 ее агентов работали самостоятельно. Они изучали государственные сайты, искали способы проникнуть внутрь. Причем ИИ не просто выполнял заранее написанные команды. Если один способ взлома не работал, агенты меняли тактику и пробовали другой. Так атака продолжалась больше 4 дней. В результате были взломаны 85 учетных записей, получены данные более 2500 сотрудников. Затем система переключилась на более серьезные цели, среди них ведомство по ядерной безопасности,
2: да,
3: как
2: такое?
3: Минимум 7 энергетических компаний. Именно поэтому исследователи называют произошедшее возможным переломным моментом. Раньше ИИ в основном помогал просто человеку проводить кибератаки.
2: Да.
3: Теперь появилась система, которой достаточно поставить цель, а искать путь к ней она может уже сама.
2: Классно. Скайнет называется, нет? Скайнет, нет. Просто, ну, просто спросил.
3: Мне кажется, китайцы еще что-то могут придумать.
2: Ладно. Короче, ребятки, да, вот как после этого продолжать эфир, не знаю. Хочется куда-нибудь в Сибирь, в какую-нибудь глушь спрятаться от всего этого. Прямо сейчас мы переходим под красивую музыку к третьему часу утреннего шоу.
3: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
5: Твое время. 9 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер. Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. Волгограду и области пообещали солнечные и теплые выходные. Жара окончательно отступила из региона, благодаря чему в ближайшие трое суток днем будет от плюс 24 до плюс 26 градусов. Осадков в предварительных прогнозах интернет-ресурсов нет вплоть до середины следующей недели. Несмотря на благоприятные прогнозы, экстренные службы продолжают предупреждать Волгоградскую область о рисках природных пожаров. В Дзержинском районе стартовали работы по реконструкции трамвайного переезда. С утра движение сузили со стороны улицы Землячки. Эта схема движения будет действовать вплоть до утра воскресенья. За время реконструкции здесь снимут старые рельсы, уложат новое основание, а новое трамвайное полотно должно оказаться вровень с асфальтом. Второй этап работ пройдет на следующей неделе, начиная с 19 августа. Объехать ремонты водители могут по проспекту Маршала Жукова, бульвару 30-летия Победы и улицы Симонова, пишут новости Волгограда. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Российские и белорусские автогонщики возвращаются на международные соревнования. Накануне вечером Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФИА. В документе есть ремарка про отсутствие каких-либо ограничений. Далее цитата. «Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется». Текст документа цитирует «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
7: Информационный конвейер. Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребятки, короче, практика показала, что если пересыпать сахар в пакет из-под соли, то на работе он будет храниться гораздо дольше. Да-да, друзья, всем любителям выпить чайку или кофейку с сахарочком.
3: За чужой счет,
2: да. Вот
3: посвящается.
2: Это посвящается, да. Имейте в виду, может быть, в пакете с солью вовсе не соль. Значит, что у нас есть? У нас есть... Почему про еду-то начали говорить? Потому что, во-первых, у нас есть завтрак в эфире, друзья. Та самая рубрика, на которая помогает нам не худеть летом.
3: А что, как бы мы ни старались
2: на летом. Набираться сил. Но мы как бы и не против. Я напомню, что у нас спонсором этого самого завтрака в эфире является АО «Монстр Комбинат Волжский». На правах рекламы рассказываем вам об этом классном комбинате, друзья.
3: Ну, естественно, завод работает. Во-первых, это же богатая история, невероятно богатейшая. Огромное количество экспертизы, так скажем, накопилось за это время. Новейшие технологии и проверенные любимые рецепты. С 1955 года работает завод. И за 70 лет, конечно же, собрал не просто любителей, а приверженцев, фанатов бренда. Так, ну и сегодня, я так понимаю, Олег тут уже обложился.
2: Да.
3: Со всех сторон. На завтрак у Олега абсолютные чемпионы, продукты, за которыми даже сотрудники завода выстраиваются в очередь и закупают впрок. Олег, будьте добры, немножко презентации.
2: Ну, во-первых, это сыр волжанин и сливочное масло. Так. Сырки в ассортименте разной жирности. И ванильный с изюмом и курагой. Волжанин, полутвердый сыр по типу российского. Такая классика, такой проверенный временем. Богатый вкус, нежная текстура, универсальная для бутербродов и готовки. Ну, масло сливочное традиционное крестьянское. Здесь два вида. Все они, соответственно, высшего сорта, созданные
3: по... Кстати, вчера пробовал.
2: Да. С хлебушком нормально зашло. По проверенной технологии уже с течением времени уже доказанное качество. Обладает насыщенным, мягким таким молочным вкусом и тонкой такой гладкой текстурой, чтобы как раз все это дело красиво размазывать.
3: Так, ну и по части размазывать.
2: Да.
3: По десертам давайте тоже. Сырок творожный, я так понимаю, именно за сырком творожным вот как раз к чаю вот эти коршуны и слетаются.
2: Да.
3: Наши менеджеры. А можно вот, а может быть ванильный там еще никто не съел,
2: с курагой
3: не откусил.
2: Я так и не попробовал, хотя хотел.
3: Да, еще с изюмом попробуй, может быть, все-таки успеешь хотя бы там откусить немножко. В общем, настоящая гастрономическая ностальгия. Друзья, куда бечь, сразу вам скажем. МСК Волжский находится в городе Волжском, не поверите. На Карла Маркса 75. Но продукцию, если вы вдруг живете далековато, можно еще и приобрести в фирменных торговых точках, в торговых павильонах, которые расположены по нашему и не только нашему городу. Ну и, конечно, в сетях.
2: Да. Прямо сейчас стартуем. Слушай, родное волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: В эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
9: Ах, Аконыч.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Лента.
11: Сосед, быстро тебе дом возвели.
12: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
11: А они крыши чинят?
12: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
13: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: А вот и прогноз погоды подъехал, друзья. Прямо сейчас давайте стартовать и послушаем, что нас ждет не просто на сегодня, но и на выходных.
3: Итак, дамы и господа, если вы уже думаете, да, доставать ли с антресольки коробку с осенними вещами, или пока еще летним походим, давайте расскажу. Ну, сегодня пятница, конечно, прохладная, хоть и ясная погода, и осадка вроде бы как бы сегодня не ожидается, но при этом за окном пока всего плюс 17, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду, плюс 23 днем, это самая пиковая температура на сегодня, ночью аж плюс 10, плюс 24, плюс 28, это что касается дневных температур воздуха на максималке в субботу и воскресенье, плюс 13, плюс 17, ночью, завтра и послезавтра в целом тоже ясная солнечная погода. Кстати, Гидрометцентр России предупреждает, атмосферная засуха близится, по данным наблюдений метеорологических станций, сразу в разных населенных пунктах, во-первых, нашей области, и, соответственно, сразу несколько метеорологических станций нашего города и области это подтверждают.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: Жейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
6: Здравствуйте, Александр.
7: Да, здрасте, слушаю вас.
6: Подскажите, пожалуйста, об автомобиле BLG X70. Что, как он, что от него ожидать?
7: Ну, это же та же самая марка, которую мы сами видели. Просто автомобили переехали собираться на близлежащую там территорию для того, чтобы обеспечивать рынок и наш, и, собственно, рынок Белоруссии. И это то же самое в исполнении Манжара дорестовый и помесь, вернее, Атос дорестовый. Вот. И если мы вообще как бы рассматриваем автомобиль, ну, скажем так, более-менее простой, проверенный, наверное, это оно. Почему? Потому что вот эти моторы с коробками ходят достаточно долго. У них там еще была комплектация на переднем приводе с автоматом чистым, если кому-то прямо интересно. В целом, не сильно быстрый, но в этом бюджете купить машину с коробкой нормальной, с нормальным мотором, еще и на полном приводе, с нормальным багажником, ну, это прямо поискать нужно. А тут, на тебе, получи более-менее крепкую платформу, зарекомендовавшую себя просто под другим именем. Ничего более. Это смена имени для того, чтобы уйти от вторички. Вот перенести производство ближе к нам, обеспечить нормальную цену при том же качестве.
6: Я понял, спасибо большое. Еще вопрос, вот именно, вот, да, вот по движку, про там трехцилиндровые, да, стоят, и про робот, а про них,
7: ну,
6: как?
7: Я бы, наверное, на робот сетовал меньше. Движок с тремя цилиндрами не так, чтобы сильно зашел. Наши люди все-таки опасаются их и по понятным причинам. Но в целом эту технологию они взяли у вольвешников, она у них работала, и вольвешки катались с этими моторами, и кулреи катались с этими моторами, и атласы катались с этими моторами. Нормально. Я скажу так, бывало и похуже. Так что ничего там страшного такого нет, но в новых версиях уже не три, а четыре цилиндра. Вот такая история.
6: Я слыхал, да. Уже X50 плюс вышел уже с четверкой.
7: Да, потому что народ больше доверяет. Ну и понятно, я бы тоже вот как инженер чисто, наверное, в долгосрок, если играть и потом еще как-то продавать, все равно это будет преимущество. Это, знаешь, это такой какой-то вот народный маркетинг, когда ты продаешь машину на роботе, все сразу задают вопрос, а что ломалось? Продаешь машину на трех цилиндрах, все сразу говорят, ну долго ли проживет? Продаешь машину в пленке, тебе говорят, что битая, царапанная, крашеная, наверное, да? Ну, то есть это дело частности, и здесь, наверное, больше все-таки в угоду именно потребительскому спросу было сделано, нежели в угоду надежности.
8: Доброе утро, меня Юрий зовут. Александр, здравствуйте.
7: Слушаю, Юрий.
8: А вот хотелось бы вопрос задать, что вы можете сейчас сказать о японских машинах? Вот многие ребята сейчас везут, например, Honda Fit, Suzuki Swift, что-нибудь такое.
7: Ну, я бы так сказал, среди лидеров вот в бюджете определенно небольшом, если мы будем смотреть относительно более крупных моделей, сейчас поехали и кроссоверы с праворуким исполнением. Это популярная тема, потому что народ не хочет переплачивать, хочет получить качество, хочет получить японский автомобиль, но кроме как с правым рулем его не выхватить. На внутреннем рынке Везели пользуются большим спросом, Фриды. Если уж смотреть такую платформу, форму, то понимать все ее минусы. Тот же самый Fit. Машина бронебойная, но она маленькая. Но это косметичка на колесах. Точно вам говорю, у меня была в семье и Fit полноприводный был, и Вицы были, и Карговиц, и чего только не было. Вот сразу объясню. Задача этого автомобиля вас доставить из точки А в точку Б. но ничего большего. Если вам нужно там больше проходимости и так далее, ну, это совсем другая. Ни в управлении, ни в комфорте, ни в объеме этот автомобиль не является образцом или же там супер какой-то уникальной машиной. Да, это всего лишь транспортное средство, достаточно юркое в городских условиях, наверное, для кого-то незаменимое, но сейчас Россия перешла в большинстве своем на кроссовки неспроста, потому что нужен универсальный автомобиль. И поэтому вывод какой? Если мы берем машину просто для передвижения себя, этого вполне достаточно. Да там можно и Toyota IQ купить. Но если мы берем автомобиль основной, надо смотреть кроссовки, а кроссовки из Японии даже с правым рулем стоят дорого. И вот тут вопросик, смотреть что-то вторичное, там, я не знаю, корейское, с Казахстана привезенное, или из Китая, в конце концов. Это уже личное дело каждого. Тачки интересные, тачки надежные, но не дешевые. Вот такая штука.
8: Все, понял. Спасибо большое.
7: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Встречка. Интерактивная программа.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
12: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Да, друзья, хотите расслабиться? Можно это сделать. Он же «Спа-салон Твой Тай» является спонсором нашего конкурса «Откуда звук?». Поэтому можно звонить 39-101-5, заберите сертификат на СПА-процедуру прямо сейчас. Отгадайте, если звук, конечно же, только при этом. Да.
3: Да. Друзья, все, что нужно сделать, набрать номер телефона 39-101-5.
2: Да.
3: У нас, конечно, есть еще вариантики, но давайте начнем. Все-таки мы хотим эту пятницу провести с кем-то втроем.
2: Угу,
3: разнообразить, да, наш с Олегом радиобудни.
2: Да, точно.
3: Хотим третьего? Или, да, третью? Где ты? Кто ты? 39-101-5. Спа-салон «Твой Тай».
2: Да.
3: Это же порция наслаждения. Тем более, ну, за просто так.
2: Да. Значит, смотрите так. У нас есть буквально 10 секунд той самой музыкальной заставочки. Нужно отгадать, откуда этот звук. Мы сейчас вам поставим. У вас как раз будет те самые 10 секунд для того, чтобы набрать номер телефона 39-101-5 и дать правильный ответ, откуда этот звук. Ну и дальше заполучить сертификат на СПА-процедуру. Итак, внимание, время пошло, друзья. Скажите, пожалуйста, откуда звук?

0: Ну и, как обычно, есть человек, который дождался такие момента, когда можно звонить. Алло, привет.
1: Читеры, доброе утро.
2: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут тебя? Привет.
2: Меня зовут Полина.
0: Полин, что скажешь, Полин? Откуда звук?
2: Мне кажется, это звук из «Пока все дома».
0: «Пока все дома»? Прикольно.
1: А сколько годиков тебе, Полин?
2: Мне 32.
1: 32, и ты помнишь эту передачу, да? Ну,
2: да?
1: С другой стороны, хорошо, что ты не помнишь правильный ответ.
0: Да.
1: Во-первых, обычно его помнят всем тем, кому немножко за, либо все те, у кого есть некие, диагнозы.
0: Ах, ты подсказала, как жестко.
1: Да.
0: Полин, что скажешь, может быть, есть другая версия?
1: Может, это подсказка?
2: Так, тогда, получается, это, не помню, как она называется точно, но это передача Малышевой.
0: Которая называется... Как?
2: Здоровье?
0: Ну-ка, близко ты, близко.
1: Это
0: там два слова.
1: Старая версия, а там, да, потом.
0: Два слова там, смотри.
2: Два слова?
0: Да. Жить как?
2: Жить здорово?
0: Да!
1: Да, абсолютно верно.
0: Мы практически не подсказывали.
1: Жить так здорово, здорово.
0: Вот, ну ты что же ее смотрела?
2: Конечно, конечно. Вот.
0: Видела?
2: Ну, если я знаю, кто такая Малышева, то точно.
0: Да, костюм печени видела?
2: Естественно.
0: Но это не самый
1: там
0: смешной.
1: И не такие костюмы бывали, да.
0: Значит, ладно, не будем про это. Прямо сейчас Полине предлагаем, что, во-первых, отметить победу в эфире. Молодец, что дождалась, соответственно, своего часа еще и в нашем эфире. Надо прокачать название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятушки, помогите определиться, да, у человека лицо, у кошек собак морда, а что у птиц?
3: А иногда, если честно, у человека тоже морда.
2: Да, это понятно,
3: сильно.
2: Ладно. Вот, ну что у птиц-то?
3: Птиц?
2: Да. Есть версия. Щебетальник. Как-то так. Вот, ну, на самом деле, мы тут прикалываемся, ребята, потому что что? Потому что это рубрика «Сенсация», которая изначально как будто бы для приколов и создана. Вот, например, Брэд Питт.
3: Ну-ка.
2: Значит, интервью журналу.
3: А у Брэда Питта что?
2: Журналу Esquire интервью давал. Ну. Вот, и он говорит, я не люблю смотреть фильмы для взрослых. Почему? Ужасная актерская игра. Просто...
3: Поддерживаем.
2: Вот, да, как будто бы да.
3: Не верим.
2: Но не об этом хотели поговорить, друзья. Просто быстренько сейчас. Семечки спасают от инсульта, представляешь?
3: Да.
2: Такая вот история. Диетолог рассказал, что семечки подсолнечника содержат полезные вещества, которые поддерживают здоровье сосудов. Главное, внимание, не превращать их в бесконечный перекус, потому что семки еще довольно калорийные.
3: Углеводные, конечно.
2: Да, избыток соли в жареных вариантах может, наоборот, навредить. Специалист отмечает, что для профилактики инсульта важен не один продукт, а общий рацион, понятное дело.
3: Но поэтому вот, как у голубей нет инсульта, Олег.
2: Вот, да. Ну, мы просто не знаем. Мы не знаем, где дети голубей. Мы не знаем, есть ли у них инсульт, потому что, может, они вот это вот и ходят по кругу. Короче, пощелкать семки можно. Да, гопники почему дольше живут? Потому что у них инсульта нет из-за семечек.
3: Ну, они частенько на корточках, да, суставы
2: разминают. Опять же, суставы разминают, да. Сел-встал.
3: Часто на улице, на свежем воздухе.
2: На улице свежий воздух, опять же.
3: В спортивном. Правильно?
2: Получается, вот какой образ жизни нам надо рекомендовать людям. Так, что у тебя?
3: У меня, конечно, я, если честно, даже не успела прочитать саму новость, но заголовок, он прекрасен, я считаю.
2: Так, давай докинем.
3: Заблудившиеся мужчины слышали, как их зовут спасатели, но боялись отвечать из-за суеверий.
2: Или Китай, или Япония, короче.
3: Китай. Значит, да. Они отправились в горы
2: они
3: собирать...
2: Они думают, что какие-то духи.
3: Да, значит, они отправились собирать лекарственные травы.
2: Да.
3: Двое жителей Пекина, они заблудились прям, 30 часов, больше суток их не было. Начались масштабные поиски, а там как бы, ребята в годах. Одному 73, другому 58. В итоге заблудившихся обнаружили измотанных, голодных, без серьезных травм. Уже хорошо. Но особенно удивительно, что мужчины сами сотрудники затруднили, точнее, поиски. Они прекрасно слышали голоса спасателей, выкрикивавших имена нее, но не откликались. Всему причина суеверия. Если в лесу кто-то тебя зовет, то отзываться нельзя. Ведь это может быть не человек, а злобная паранормальная сущность.
2: Ну, панормальная или паномарильная, ну, неважно. Короче, смотри.
3: Сущность злая, да.
2: Опять
3: так
2: же,
3: что мужчины
2: кажется...
3: не только отмалчивались, они старались уходить от голосов подальше.
2: То есть они знали, что они заблудились.
3: Да.
2: Они поняли, что потерялись.
3: То
2: им кричат.
3: Они пока не отмалчивались.
2: Но я уверен, что там были пранки спасателей. Они вместо того, чтобы кричать их имена, потерявшихся там, или просто какие-то стандартные истории, они делали... Или что-нибудь там типа... Вот такое, нет? Ну, то есть специально пранковали.
3: Нет, или там типа... Олег,
2: казалось
3: мы идем
2: бы,
3: за тобой.
2: А на китайском?
3: Олег!
2: Ну, короче, история, конечно, на самом деле поучительная, ребят. Имейте в виду, что когда вы потерялись, возможно, вас будет кто-то искать. Но если только вы,
3: лучше заранее сообщайте свои координаты, хотя бы куда вы идете.
2: Мне кажется, очень хорошо, знаешь, кому в лес уходить за грибами? Тем, кто, алименщики, тем, кто должен по кредитам, потому что коллекторы их и там найдут.
3: В целом, когда вас признают мертвыми, хотя бы государство будет платить вашим детям.
2: Только как вариант. Впереди 4 часа утреннего шоу
3: 3-4.
2: Продолжим веселиться.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
1: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время.
5: 10 часов.
1: Реклама.
6: В
5: честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
7: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
9: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
10: Информационный конвейер.
11: Здравствуйте. МИД России назвал неприемлемой реакцию Японии на визит Владимира Путина на Итуруп. Заявление накануне вечером опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. В тексте указано, что такими действиями Токио разрушает российско-японские отношения и присоединяется к русофобской политике. Коммерсант напоминает, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабамаи Курильской гряды. Россия считает, что Курилы вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. Благоустройство сквера имени Станислава Говорухина планируют завершить к 25 августа. Параллельно с дополнительными работами в зеленой зоне уже установили несколько статуй. Пока герои фильмов знаменитого режиссера еще укрыты защитной пленкой, пишет портал V1, публикуя фото из сквера. В начале недели администрация разместила контракт на озеленение сквера Станислава Говорухина. Работы стоимостью более 1,5 миллиона необходимо будет завершить за неделю. С начала этого года санитарная авиация в Волгоградской области совершила 211 вылетов. В больнице по воздуху эвакуировали больше 200 человек. Об этом пишут городские вести со ссылкой на облздрав. Чаще всего забирать пострадавших вертолетом приходилось из Михайловки, Урюпинска и Суровикино. Всех пациентов на лечение ждали в больницах Волгограда. Основными причинами для вызова санавиации были травмы, которые получены в дорожных авариях. Также срочной перегоспитализации требовали и пациенты с инсультами. Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет «Коммерсант», темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Дольки огурцов, приложенные утром на глаза, практически не избавляют от отеков и темных кругов. По словам косметологов, вау-эффект, который десятилетиями используют в домашней косметологии, происходит только из-за температуры и воды. Огурцы после холодильника сохраняют низкую температуру какое-то время, а увлажнение происходит из-за того, что овощ сам по себе вода на 95%. Избавляться от отеков под глазами косметологи советуют при помощи гелевых патчей. Помогут также достаточный сон и правильное положение головы на подушке. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
10: Информационный конвейер.
12: Реклама.
13: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде 10 часов 7 минут. Друзья, всем еще раз желаем доброго утра. Пятница, сегодня 14 августа. И мы завершаем, к сожалению, наше шествие по рубрике «Завтрак в эфире», друзья. Отдельное спасибо на правах рекламы, конечно же, нашему спонсору. АО «Молл-сыркомбинат Волжский», который кормил нас всю эту неделю. И вот прямо сейчас еще и прикормка в виде крутой информации из первых уст к нам пришел начальник. Внимание, кто в гостях у нас сегодня?
3: Сегодня с нами начальник лаборатории молочного производства МСК «Волжский» Дуйнова Мария. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Да, самый ответственный человек, правильно? Мы же за эфиром.
4: Да, самый ответственный.
2: Все, но имеется в виду, что человек, за которым стоит вот вся вот эта мощь, качество.
4: Вся сила молока.
2: Вся сила молока. Да. Прикольно.
3: Вот это супергерой у нас, да, у нас есть, получается. Там Человек-паук паутины стреляет.
2: Да.
3: Тут у нас чем, получается? Хоп, сюда лактоза, сюда белки, жиры, углеводы.
4: Примерно.
2: Так, да. Про завод.
3: Ну, да, давайте немножко расскажем. Такая микро-радиоэкскурсия для всех тех, кто, ну, вдруг такие МСК, почему МСК, МСК Волжский, о ком это, о чем это. Давайте скажем, что, ну, история-то огромная. Уже сколько лет-то?
4: Да, конечно.
3: 55-го года, по-моему.
4: А в 55-м году был открыт этот завод. Это одно из первых предприятий нашего города. И уже более 70 лет мы выпускаем молоко и молочную продукцию. Почему МСК? Мол, сыр, комбинат. Волжский. Ну, что еще можно сказать?
3: То есть с Москвой никак не связано, если
4: нет,
3: вдруг у кого-то
4: нет,
3: были ассоциации?
4: Не связано. И, конечно, богатая история. Много происходило интересных разработок, событий на производстве. Происходили ремонты, технические перевооружения производства. И полтора года назад у нас сменилось руководство, собственник. Установили новую автоматизированную линию по производству молока ультрапастеризованного. Это такая наша новиночка.
3: Которая долго хранится, да, вот это ультрапастеризованное
4: Да,
3: молоко?
4: 180 суток, температура 25 градусов, до 25 градусов. Это линия автоматизированная, асептический розлив. Если вы вдруг встретите в магазине наши бренды Любани из Кубани, Милушка и Молочное вдохновение, знайте, это наш местный производитель МСК «Волжский».
3: Супер. Так, вот раз уж мы потихонечку переходим к продукции, давайте как раз расскажем о том ассортименте, который выпускает завод, потому что он богатейший. Это, конечно, можно откидываться на спинку стула, это сейчас надолго, потому что список огромен.
4: Очень огромен, порядка 40 наименований продукции. Мы выпускаем, помимо ультрапастеризованной, как я говорила ранее, продукции, мы выпускаем пастеризованную, молоко, молоко питьевое, молоко йодированное, обогащенное йодказеином, молоко топленое, сметана разной жирности, творог, творожные изделия, всеми любимые сырки, с ванилью, с курагой, с изюмом, творожная масса. Также это линейка сыров, которую мы расширили в этом году. Это сыворотка, сырочные напитки, которые очень популярны летом в такую жару волгоградскую. Это также выпуск кисломолочных напитков. Ряженка, варенец, бифилайф, кефир, бифидок, снежок. Ну и, конечно, мы не стоим на месте, расширяемся, придумываем что-то новое, новинки, какие-то тренды, следим за модой молочной продукции, поэтому мы стремимся вперед.
2: Вот я зашел на сайт mskvolski.ru, там прям, ну, во-первых, там, понятно, и о компании есть все, и каталог, ну, непосредственно, где вся продукция перечислена. Но вот самое прикольное то, что при открытии этого сайта сразу выпадает видео, по крайней мере, такое, такая нарезка, где непосредственно показана та самая линия по производству молочной продукции. Вот, это как раз та самая новая линия, да?
4: Это новая линия и линия розлива, которая уже несколько лет у нас работает. Оборудование европейское, все автоматизировано, закрытый цикл. Вы не увидите ни одной капли молока у нас на производстве. Все закрыто, везде автоматизация. Мы следим в режиме реального времени.
3: Так, ну у меня следующий вопрос. Раз уж мы проговорили так достаточно большую часть интервью, отвели перечислению таких народно давно признанных продуктов, хитов, так скажем, да, вашего производства. Ну, вы так пока аккуратненько просто, что есть и новиночки, следим за трендами. А вот если все-таки про новинки более подробно рассказать, хотя бы вот про те самые, которые вот в ближайшее время либо планируется выпустить, либо только-только выпустили. В общем, самое свежее во всех смыслах этого слова.
4: Да, начнем с линейки сыров. Во-первых, мы выпустили и продаем линейку мягких сыров. Угу. Это рикотта, сывороточный сыр итальянский. Очень популярный у кондитеров, используется в качестве основы для крема. Это мягкий сыр кавказский традиционный. Угу. Это такой некий аналог адыгейского сыра.
3: Но это вот который как раз нам на завтрак в эфире привозили.
4: Да, да, да. И рикотта. Да, да, у нас есть классический, а есть еще с добавлениями специй.
3: Да.
4: Укроп, паприка и вяленые томаты. Угу. Тоже очень вкусный сыр, пикантный, приятная у него такая текстура, вкус солоноватый. Есть еще у нас сыр чинах. Угу. Рассольный сыр. Это такой необычный сыр, который созревает в рассоле порядка 30 суток. Поэтому у него такая необычная, достаточно жесткая структура и пикантный тоже соленый вкус выраженный. Если говорить о кисломолочных напитках, в том году мы начали выпуск мацони. Это продукт кисломолочный. Такая ложковая у него консистенция, достаточно плотная. Продается у нас в стакане. То есть можно использовать его как закуску, можно просто как завтрак добавить какие-то хлопья, может быть, что-то сладкие какие-то цукаты. В общем, такая линейка у нас вот сейчас сыры и кисломолочные напитки.
2: А кто придумал это? Технологи, да, сидят там, голову
4: ломают? Ну, у нас есть замечательный начальник производства.
3: Угу. Креативный,
4: креатив, кстати, да. Поэтому у нас производство не стоит на месте. Ждите наших новинок, что-нибудь еще придумаем, что-нибудь еще внедрим. Может быть, какие-то творожные изделия вкусные будут.
3: А чтобы не пропустить новинки, можно как раз-таки либо переходить на сайт mskvolzhsky.ru, либо наверняка есть какие-то социальные сети, правильно? Где, ну, туда тоже можно подписаться.
4: Ну, в основном сайт, и, конечно же, приходите в наши лавки. Наши торговые
3: фирменные,
4: лавки. Фирменные, да. Которые как раз-таки могут вам предоставить весь ассортимент продукции, который вот я сейчас говорила.
3: Класс. Мы всем продолжим. Голодным, приятного аппетита. А пока перейдем к музыке.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят?
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
9: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свиридовой.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Кократ FM.
1: Еще раз напомню, что мы на правах рекламы здесь взаимодействуем уже не первый день с АО «Мол Сыркомбинат Волжский», друзья. Взаимодействие нам это очень нравится, потому что это завтрак в эфире, чтобы вы понимали.
2: Мы... Причем всегда очень щедрый вообще за это, да, отдельное. Спасибо, там всегда коробки. Коробками, пакетами.
1: Да, мы думали, ну ладно, там один там сырочек, там, не знаю, там одну там какую-нибудь ряженочку. Нет, блин, коробками тут. Все сразу начинают что? Завидуют нам немножечко менеджеры, да, и тоже хотят стать ведущими.
2: Ты что, говорит? Что говорить, откусывают и отпивают. Ну шо, что, ну, да, летят эти стервятники на этот, да, холодильник. Так, я с удовольствием снова хочу вам представить начальника лаборатории молочного производства Молсыркомбината Волжский Марию Дуйнову. Мария, снова доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, ну, естественно, вам, как начальнику лаборатории, наверняка отправляются вот эти вот вопросы. А что там по качеству? А вот как вы обеспечиваете это качество? Ну, вот эти все ребята, конечно, которые любят подковырнуть, да, вот так вот. Давайте им сразу всем ответим.
3: Ну, сразу мы ответим самое главное, что у нас все-таки внедрена система менеджмента безопасности, да, продукции. Мы сертифицированы по
2: ISO.
3: Да, вообще-то. И последние годы мы активно внедряем программное обеспечение, угу, которое позволяет нам осуществлять контроль на этапах производства, прослеживаемость от и до, восходящую и нисходящую, от сырья до готового продукта. Плюс не стоит на месте технология, позволяющая нам использовать экспресс-методы для анализа качества продукции, которые мы тоже закупаем в нашу лабораторию и активно
2: экспресс-метод
3: пользуемся.
2: Экспресс-метод – это когда стоит человек, он открывает с конвейера,
3: опускает палочку.
2: Хорошо, качественно.
1: Если говорить про, вот, например, 40 там, лет, 50 лет назад и сейчас, ну, гораздо легче работается, вот, если говорить про именно технологические какие-то новинки.
3: Ну, вы знаете, законодательство, оно же тоже не стоит на месте. 40-50 лет назад, да. Они закручивают гаечки, а мы покупаем оборудование и экспресс-методы. Конечно, все меняется, и то, что раньше, например, не подвергалось контролю или там не нормировалось, теперь, конечно, ужесточается, но мы тоже не стоим на месте, работаем над этим.
1: Ну и, соответственно, да, в рамках конкуренции, получается, у вас же есть какие-то явные преимущества, которыми вы можете прямо сейчас в эфире погордиться.
2: Да, вам задать тут вот этот, возможно, нелюбимый вопрос. А вот почему мы должны выбрать продукцию МСК Волжский, Молсыркомбината Волжский? Чем вы отличаетесь от конкурентов?
3: Ну, знаете, во-первых,
2: козыри достаем, Мария.
3: Да,
2: давайте.
3: Да. Во-первых, мы региональные производители, мы местные, мы наши, мы родные. А во-вторых, цена. Соотношение цена-качество. Я думаю, многие обращают внимание, что мы по цене самые выгодные, угу, самые лучшие. Все-таки наш ассортимент широкий. У нас есть практически все молочные продукты, которые вообще могут быть. Наши новинки, наши фирменные лавки. Это очень удобно, лавка у дома. Ну, конечно, сетевые магазины, в которых мы тоже представлены. Но мы не стоим на месте, мы двигаемся вперед. И скоро, думаю, весь ассортимент наш перейдет в ранг сетевых магазинов.
1: Я бы, кстати, добавил чисто от
2: себя. И мы захватим мир, а?
1: Да. Почему МСК непосредственно? Так. Да, почему? Потому что, вот, например, для меня, я еще рожденный, этому условно, в конце 70-х.
2: Помнит еще 55-й год.
1: И, короче, я просто помню вкус конкретного, значит, сырка творожного.
3: Угу.
1: Ванильный, классический. И вот дело в том, что когда мы брали разные, и вот попробовали непосредственно ваши, мы поняли, что он сделан явно по вот той старой, наверное, технологии.
2: По старым ГОСТам,
1: и по,
2: да,
1: рецептам, наверное, потому что он очень напоминает мне вот этот вкус детства. Это,
3: да,
1: прям отдельный,
3: да,
1: респект за это.
3: Вы знаете, много поступает звонков на предприятия, люди благодарят и говорят, что вот это вкус детства, масло как из детства. Там, я помню, вот был маленький, сметана такая была, мама приносила. Очень много сейчас поступает звонков. Люди благодарят за то, что это традиционный вкус молочной продукции.
1: То есть, по сути, вы соблюдаете баланс между вот этим консервативным подходом, когда нужно сохранить какие-то традиционные...
3: Да, традиция остается с нами, никуда не девается. Молоко, масло, сметана – это продукты, которые традиционно будут всегда на стали любого покупателя. Но и нужно развиваться, нужно следить за тенденциями и что-то новенькое придумывать.
2: Поэтому ждем Bubble Tea, я правильно понимаю?
3: Ну да. Сыворотка с Bubble Tea, что-то такое.
2: Да, почему бы и да. Так, ну, в общем, и традиция держать качество на самом высоком уровне, это, конечно же, остается за Молсыркомбинатом Волжский. Мария, ну раз мы говорили про ваши традиции, у нас тоже есть традиция. Во-первых, еще раз в финале нашего интервью мы хотим вас от всей души поблагодарить за щедрость за эту неделю завтраков в эфире. Ну, видно, да, наши такие немножко холеные лица, на которые еле со скрипом налазят наушники теперь.
1: Чуть в убыток не ушли из-за нас. Из этих ящиков и коробок, которые были доставлены к нам в холодильник. Вот, у нас есть традиция.
2: Да, у нас есть традиция, когда гости, которые успешно прошли наше интервью, вместе с нами кричат название нашего утреннего шоу, так, чтобы было слышно и на Карла Маркса 75 в Волжском, на любимом предприятии, и в разных уголках нашего города, нашего региона. Давайте вместе с нами и 3-4!

Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама. Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191. У специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
6: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
10: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас конкурс «Нейрокод», друзья. У нас есть загадка в виде песни. Надо отгадать, что там загадано внутри. Ну, я думаю, что точно поймете, потому что текст очень разборчивый, соответственно, и как будто бы загадка слишком детская. Угу. Но очень очевидная.
2: Значит, смотрите, очевидно, что это будет не просто так. Угу. Не за спасибо от нас.
1: Да ладно.
2: А от наших партнеров мы с удовольствием хотели бы вас пригласить в Центральный парк культуры и отдыха, потому что победителю, главному человеку, который правильно ответит на вопрос, собственно, этой загадки, мы дадим пригласительный на двоих на цепочную карусель. Кроме того, приятненько все-таки заходить в Центральный парк культуры и отдыха. Во-первых, потому что там огромное количество различных аттракционов. В теплое время года работает до 40 штук. И есть приятная выгода. Промокод. Промокод да. На скидку 10%. Он звучит так. Радио 10. Его нужно ввести в бесплатном боте ВКонтакте от Центрального парка культуры и отдыха.
1: Да. Значит, если говорить про саму загадку, понятное дело, что вы просто услышали такие, поняли, что за ответ и куда писать. На 927-522-1015. Еще раз, 927-522-1015. Макс либо Телега. Кто первый напишет правильный ответ, тот и получает сразу два билета на цепочную карусель. Классическую такую, понимаешь ли, историю, которая вскружит голову любому и оставит яркие воспоминания.
2: В смыслах этого слова.
1: Да, это точно. Прямо сейчас стартуем, друзья. Просто послушайте, просто ответьте, просто победите. Погнали!

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
3: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Я больше не могу без окон.
2: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Итак, ребятушки, ну как будто бы надо уже заканчивать. У нас там неделя, как бы все уже, типа, все рабочее имеется в виду. Понятно, что впереди выходные и работы предостаточно.
3: Голосом Олега слушать потом через пару недель. Ну, лето как бы все уже.
2: Да.
3: Вот и жизнь твоя в целом, как бы тоже уже молодость. Тоже да. Все уже.
2: Значит, смотрите, какие у нас ассоциации
3: Олег
2: с августом.
3: С закрывашкой был бы чудесный вообще всего.
2: Да.
3: Просто приходит человек и говорит: парам-парам-пам. Вот. Все уже.
2: Я, кстати, на КВН так и делал. Что делать, если из-за арбуза постучали в ответ? Да, вот вопрос.
3: Из арбуза постучали в ответ?
2: Ну, ты по нему постучал, а он тебе в ответ. Вот такой вопрос, пускай остается...
3: Это к доктору, наверное.
2: Да, хотя кто его знает, может быть, арбуз реально, как бы, ну, тоже может...
3: Такой, типа, да надоели уже.
2: Надоели уже стучать. Значит, смотрите...
3: Косточки вылупляются.
2: К новостям пришли.
3: Так.
2: К новостям. Значит, смотрите. Есть целая статистика о том, что, оказывается, каждый пятый зумер приходит на собеседование по работе с HR-ами, с родителями. Либо мама, либо папа, либо и тот, и другой присутствуют на собеседовании.
3: Ну, возможно, просто родители сомневаются, что тот все-таки дойдет, а не свернет по дороге куда-нибудь в детскую комнату, в Макдональдс, еще куда-нибудь.
2: Да, точно, точно. Значит, рекрутеры рассказали, что мамы сами, значит, связываются с компаниями и даже обсуждают зарплату вместо своего взрослого дитяти. Значит, до 44% поколения Z мамы составляют резюме им. 67% регулярно советуются со старшими родственниками для принятия решений по работе.
3: Ну, это же вопрос к мамашечкам, которые вырастили сыночек-корзиночек.
2: Ну, или дочек-корзиночек тоже, потому что там как бы не сказано, что это только мальчишки.
3: Угу.
2: Вот, руководители признаются, что мамы, приходящие с кандидатами, это большой red flag.
3: Да, это сразу жирный минусяра.
2: Да, как будто бы на этом можно и закончить, да, собеседование, не успев его начать.
3: Спасибо,
2: вот.
3: Свидание.
2: Но в целом, а вдруг специалист хороший? А вдруг из него получится хороший айтишник?
3: 100% вырастают, знаешь, вот из кого такие ребята? Из тех, с кем мамы домашку каждый день делали.
2: А, ну, как вариант, тоже может быть.
3: Mm?
2: Значит...
3: За них презентации, вот эти вот какие-то штучки из, господи, из желудей, листочков, лепесточков, вот это да. Вот все по окружающему миру.
2: Mm-hmm. Вот, но если вспомнить меня, то со мной как бы тоже иногда мучились по домашнему заданию, так что прям делали за меня, конечно, нет. Но помогать иногда приходилось, что папа, что мама. Папа по математике, мама по русскому, потому что что...
3: Сыночка...
2: Тупой.
3: Тупой, да. Хорошо, что ты меня опередил и не обиделся.
2: Тут как бы не корзиночка вовсе. Вот, не, ну, короче, как-то так. Имейте в виду, родители, если вдруг вы хотите, чтобы вашего ребенка взяли на работу, а когда ему, казалось бы, уже 29, да, вот, не обязательно ходить с ним на собеседование.
3: Ходите с ним к доктору.
2: Ну, опять же, может быть, он сам.
3: Была же статистика, ну, многие же пишут, что, блин, можно я с мамой пойду?
2: Серьезно?
3: Врачу, типа, да.
2: Страшно? Ну,
3: я потеряюсь
2: честно,
3: в кабинетах, что делать?
2: Если честно, вот смотри.
3: Если на меня будет орать бабка, что я следующий в очереди, и я только спросить, все.
2: Вот смотри, за 40, как говорится, с лишним лет,
3: так.
2: Я был в разных кабинетах у врачей.
3: Так.
2: Но к стоматологу, если честно, до сих пор хочется идти только с мамой. Почему-то страшно, не знаю.
3: Что там веселящий газ?
2: Хотя, казалось бы, да, сейчас уже все это гораздо, ну человечнее, а не как в мое время, да, когда я приходил, и такое ощущение, будто я попал куда-то, ну, на серьезную.
3: Вау, на бойню.
2: Да, вот. Чего у тебя?
3: Так, значит, с одной стороны тоже лечение, но лечение не человеков.
2: Не человеков.
3: Да, оказывается, ну, есть же такой способ, я даже не знаю, это профилактика, не профилактика, короче, иглоукалывание. Многие пользуются.
2: Да,
3: многие на себе каким-то образом убирают какие-то хвори. Оказывается, иглоукалывание...
2: У меня так друг наркоманом стал, так.
3: Тогда я даже не знаю, с плашкой следующая новость или нет. Оказывается, иглоукалывание может помочь не только людям. Ветеринары в зоопарке во Флориде решили лечить таким способом животных. И их результаты удивляют. Например, ламантин по кличке Слот из-за хронического заболевания нервов еще недавно не мог двигать правым глазом, нормально дышать правой ноздрёй. У бедолаги парализовало половину морды. Но с помощью втыкаемых в мордочку тонких иголок, по которым подается слабый электроимпульс, пациенту стало значительно легче.
2: Прикольно.
3: Еще одной исцелившейся стала утка Эрл Грей.
2: Прикольно.
3: У которой отказали лапы. Ее также поставили на ноги, точнее на лапы, с помощью иглоукалывания. По словам ветеринаров, необычную терапию применяют также при неврологических артритных заболеваниях у змей и ящериц, коз и альпак. Иглы используют даже при проблемах с пищеварением, аппетитом, поведением и фертильностью. Похоже, прикольно. В этом зоопарке иголки действительно ставят всем, а тут игломантинов. В общем, приехал целитель из Китая, судя по всему.
2: Походу.
3: Да, вот они там любят. Они такой, ребята, сейчас я все сделаю.
2: Да. Значит, ребят, давайте так.
3: Вот чтобы... этот ваш научдок, идите.
2: Да, давайте так. Значит, во-первых, желаем всем не болеть. Тоже
3: да, и вашим питомцам тоже.
2: Вашим питомцам, естественно, тоже. Хотя, если честно...
3: Потому что лечить питомцев еще дороже, чем
2: ветеринары
3: себя.
2: Ветеринары Волгограда сейчас потирают руки такие, блин, еще иглоукалывание, блин, такая тема классная. Спасибо, ребят, за то, что подсказали. Значит, впереди у нас, во-первых, будут здоровские выходные. Надеемся, что вам точно понравится, потому что вы какие-то планы построили. Вместе с Волгоград ФМ, конечно, все будет гораздо ярче и веселее. С вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов. Всем хороших
2: пока.
3: Выходных.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Твое время.
5: 11 часов.
0: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. Беспилотную опасность не объявляли минувшей ночью в Волгоградской области. Расписание аэропорта Волгограда не нарушено. При этом с опозданием почти на 5 часов в Москву вылетели пассажиры авиакомпании «Победа». Самолет вместо вечера четверга отправили только после 2 часов ночи. Но прилет пока задерживается утренний рейс «Победы». Задержка составляет около получаса. Другие рейсы в Москву и Санкт-Петербург должны отправиться по расписанию, несмотря на ограничения, которые Росавиация вводила ночью в столичном Домодедово и петербургском Пулково. Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сможет принимать до 10 и даже 12 тысяч отдыхающих в год. На базе лагеря власти региона создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2,5 раза до 22 гектаров. Об этом пишут новости Волгограда. Полное обновление инфраструктуры завершат к 2030 году. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которое позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Bizarre называется композиция. Это когда ты сам не понимаешь, что с тобой происходит, но в хорошем смысле. Мадонна с Мартином Гарриксом. Как будто вот залезли в голову и сказали: да, жизнь странная, и это круто. Особенно, когда вот ты сидишь на работе, а за окном пятница, и ты уже мысленно не здесь. Да, друзья мои, пятница, 14 августа, официальный день, когда можно перестать быть серьезным взрослым человеком и начать делать, ну, там, какие-нибудь глупости с чистой совестью. Я вас всех категорически приветствую, и тех, кто уже сбежал с работы, ну, мало ли такое бывает, и тех, кто только собирается, и тех, кто все еще сидит и делает вид, что занят. Расслабляемся, улыбаемся и готовимся к выходным вместе с Волгоград FM. Тейм Импалы и Джейни, Дракула на горизонте, читание Ava Max, Spot и Fake, и раньше всех Jonas Blue Girl. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дупной Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 10.
1: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим по поводу проточки тормозных дисков. Вообще, эта практика весьма распространенная в нашей стране, однако к ней лучше не прибегать. Но это, опять же, мое мнение. Попытаюсь доступным языком объяснить, почему эта операция просто пустая трата денег. Ну, давайте начнем с того, что тормозные диски автомобиля – это такой же расходник, как, к примеру, моторное масло, фильтра, колодки и так далее. Отличие только в том, что служат эти детали тормозной системы относительно долго. В среднем комплект дисков выдерживает две смены тормозных колодок, в отдельных случаях даже три. Впрочем, пробег до критического состояния, как правило, от 60 до 100 тысяч километров. Обычно, 60, вот так, навскидку. При идеальном сценарии тормозные диски на автомобиле исправно выполняют свою функцию, постепенно истачиваются до тех пор, пока толщина рабочей поверхности не достигнет определенного заложенного производителем значения. Зеркало рабочей поверхности при этом остается относительно ровным, без сильных волн, ржавых царапин там и так далее. Однако, беспроблемная эксплуатация бывает далеко не всегда. Да, у кого-то тормозные диски внезапно начинают коробиться. При торможении педаль отдает ударами в ногу. Замедление автомобиля происходит с ощутимыми рывками и не сразу. У других наблюдается неравномерный износ поверхности дисков, к примеру, из-за перекоса цилиндров в суппорте или из-за закисших направляющих. В обоих случаях эффективность тормозов существенно снижается. Лукавить не станем. Вообще биение на педали тормоза и руля при торможении – это почти гарантированная замена тормозных дисков. Чтобы это понять, нужно вникнуть в суть проблемы. Кривыми-то диски становятся не просто так. Для этого их нужно очень сильно перегреть или создать огромную разницу температур. Например, в плюс 30 или плюс 35 резко тормознуть, а потом заехать в холодную лужу или куда-нибудь еще. Впрочем, даже при соблюдении этих условий качественные тормозные диски крайне редко становятся кривыми. Если это все-таки случилось, есть повод обратить взор на продукцию других фирм-производителей и так далее. Проточив диск, вы, возможно, действительно решите проблему биения, но радость от этого будет длиться недолго. Причина, по которой проточка дисков пустое занятие, заключается в том, что жизненный цикл этих изделий относительно мал. Производители четко оговаривают предельный износ, и это износ, редко превышающий 1, максимум 2 мм на каждую сторону. Только представьте, насколько это мало. Вот если толщина диска уменьшится от первоначальной на 2 мм в среднем, его место уже не на токарном станке, а на пункте металлоприема. Посмотреть предельно допустимый износ можно на торце самого диска. Как правило, при проточке снимается от 0,2 до 0,4, а так как износ уже был, фактически вы превращаете изделие уже готовым к утилизации и эксплуатируете всего пару тысяч километров. Вообще, эта мера экономически оправдана. Да, мы понимаем, что тормозные диски стоят дорого, но стоит ли за это заморачиваться, когда вы все равно практически в этот же сезон поедете покупать другие? Может быть, просто попробовать более качественный продукт.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Скажу вам по секрету, друзья мои. Самый надежный банк – это тот, куда ты кладешь хорошие треки. Проценты в виде настроения, снятие без комиссии. Этот банк от Ice Gate и Zivert, мне кажется, положил сегодня на наш с вами счет. На счет каждого из нас приличную сумму драйва. Тратьте ее смело. Благо, следующая композиция тоже не даст заскучать. Mismo, hello. А также Chapel Roan чуть ранее. Good luck, baby.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград
2: и Реклама. Испытай свою удачу.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный. От снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Перерождаться, конечно, классно, но, если честно, для этого нужны силы, время и хотя бы пара свободных выходных. Фастбой и Клок-Клок, видимо, справились с этим за 3 минуты. Ну или же просто притворились. Звучит ведь убедительно, правда? Вот и я про то же. Born Again под занавес часа. Впереди у нас в самом финале Lana Del Rey, Summertime Sadness, а также чуть ранее BTS. Делай громче.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: «Волгоград ФМ». В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит «Коммерсант». Также в японский МИД был вызван российский посол Николай. Проверки миграционного законодательства прошли в 5 районах Волгограда и области. Объектами, куда пришли полицейские, стали склады, крупные стройки, а также сельхозпредприятия и рынки. В июле миграционные подразделения МВД поддерживали сотрудники Росгвардии. Беспилотники задействовали во время инспекции в Среднеахтубинском и Быковском районах, а также в 4 районах Волгограда. К ответственности за нарушения привлекают не только иностранцев и лиц без гражданства, но также и их работодателей. Пишут «Городские вести». На проспекте Металлургов продолжаются работы по созданию зеленой зоны. На участке между улицами Гончарова и маршала Еременко высадят более 1500 деревьев и кустарников. После завершения работ весь проспект объединят в единый прогулочно-рекреационный комплекс. Об этом пишут новости Волгограда. На проспекте Металлургов высадят клены, рябины и хвойные деревья, а также кусты декоративной калины и можжевельник. В рамках работ по благоустройству уже оборудованы велодорожки, новая детская площадка, обустроенный водопровод для полива и площадка для выгула собак. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает «Коммерсант», в ночь на 12 августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Have a dream – это когда ты уже проснулся, но мозг еще спит. Или когда посреди рабочего дня ловишь себя на мысли, что ты вообще-то на пляже, а не в офисе. Алекс Уоррен эту тему очень точно спел, причем так красиво, что хочется остаться в этом бреду подольше. Но будильник, знаете ли, всегда дает о себе знать. Впрочем, как и в Волгоград FM, тоже дает о себе знать крутыми треками. Это 101.5, напоминаю. Loud Luxury и Эмили Робертс. В продолжении часа Love You For Life. Чуть ранее здесь группа The Bows с новиночкой Magnetic. Ну а на закуску Gangs и Fearfulous London. Полетаем по галактике через буквально пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: На вайбе, на стиле, на яркой Lada Искра с автоматической трансмиссией мультимедийной системы Lada Enjoy EVO с онлайн-сервисами Яндекс.Авто можешь двигаться именно ты. Lada Искра.
4: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер Lada в Волгограде. Компании P-Service Plus. Азизбекова 73 20 08 28.
5: Рекомендованная розничная цена на Lada Искра в комплектации Комфорт. Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
6: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
7: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная – 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
13: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
14: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
15: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
16: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
17: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Arkont».
18: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
19: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +23, ночью до +10.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Это трек про то, что лето где-то там, в прошлом, а ты тут, на работе. Но Dub Dog The Root Time намекает, золотое оно не по сезону, а по состоянию души. Ну или по количеству загара. Короче, если вы сейчас чувствуете, что ваше лето кончилось, просто закройте глаза на пару-тройку минут, а потом открываете и понимаете, ну, по крайней мере, музыка была золотая. Двигаемся далее. «Градусы на горизонте» с композицией «На ресницах», а чуть ранее Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и штаб.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: заявки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия октября 1, строение 18.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-26-60-31. Условия оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
16: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: No one leaves this discotheque alive. Звучит как предупреждение. Я прям вот представил, выходишь из клуба, а там табличка «Добро пожаловать в ад». Реально-то, конечно, ребят, с юмором никто не уйдет живым. Ну или пока не закроет бар. Это как, знаете, субботний вечер, классический. Вроде уже все, пора домой, а вот ноги сами топают обратно на танцпол. А мы с вами топаем финал этого часа. Ариана Гранде и The Weeknd, Love Me Harder, а также Джон Саммит, Shades of Blue, чуть ранее.
1: Реклама.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
8: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
2: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Ситуация с мобильным интернетом нормализовалась в Волгограде перед выходными. По словам горожан, более стабильными подключения и сотовая связь стали минувшей ночью. Утром в большинстве районов города работали сайты и приложения из белых списков. Смартфоны на экранах показывают подключение по 4G. Массовые жалобы на работу мобильного интернета в Волгограде начали поступать с 12 августа. Проблемы наблюдались не только с загрузкой сайтов, но и со стабильной мобильной связью, напоминает высота 102. В магазинах Волгограда подешевели арбузы. Это связано с началом сезона собственного урожая. Как пишет портал V1, в магазинах и на рынках начинают продавать арбузы с полей Быковского, Светлоярского и Камышинского районов. Также арбузы на прилавке поставляет и соседняя Астраханская область. На рынках Волгограда цена за 1 килограмм арбуза составляет до 40 рублей. В зависимости от сорта и места сбора ценник может варьироваться от 30 до 50 рублей. В некоторых сетевых магазинах можно найти цены и в районе 20 рублей, уточняют журналисты. В соседнем Пермском крае действует план «Ковер». Росавиация около 11 часов закрыла аэропорт Большое Савино. В сообщении экстренных служб указано, что радиус закрытия неба над Пермским краем 150 километров от поселка Зюкайка. При этом беспилотную опасность в Пермском крае не объявляли. Аэропорты Екатеринбурга, а также аэропорты в других субъектах Уральского федерального округа продолжают работу без ограничений. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение 2 недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Есть такая стадия вечеринки, когда отключается голова и включается что-то другое. Хочется просто двигаться и смотреть в одну точку, которая тебя гипнотизирует. Там нет ни планов, ни имен, ни мыслей о завтрашнем утре. Есть только это ощущение, которое называется вайб. Обычно в такие моменты кто-то кому-то кричит короткое испанское словечко «Диджей Годжи» в начале часа, друзья мои, с композицией «Мичико». А я же всех еще раз категорически приветствую. Пятница, 14 августа. Полетели далее по волнам Волгоград FM, Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Также появится Teddy Swims. Расскажет про мистера Всезнайко, мистер Ноу и Ол. И на закусочку Алек и Халид Dive Into Me. Ну и, конечно, не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
14: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: тяни, звони скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 10.
1: Реклама.

0: Москву и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, Александр, здравствуйте. Алло.
4: Да, доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, все-таки нам ждать в будущем возвращения всех брендов, которые ушли с началом СВО, или все-таки для них уже, считай, путь закрыт, и развиваться будет именно Китай и российский рынок?
4: Вы мне скажите, по кому конкретно вы скучаете, и я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу, по крайней мере.
3: Немцы, Южная Корея.
4: Угу. Ну, Южная Корея так или иначе периодически всплывает под марками Соляриса. Они уже там приторговывают, как бы. Но мощности те, которые были, мне кажется, уже тяжело будет обратно вернуть. Конечно, в продажах они тоже просядут из-за цены, опять же. За это время у нас и утили появились. И если уж не захотят, то это надо будет обратно прийти на поклон, выкупить заводы, посмотреть, как это все будет производиться. Это дело стольких месяцев в лучшем случае. Это первое. Второе. На каких они будут конкурентных условиях продаваться с страной, в которой уже распробовали китайский автопром, тоже история такая себе пока непонятная. И третий момент. Мы уже научились пользоваться параллелькой. В принципе, с рынков других стран везут эти же машины, да, и поклонникам в принципе плевать. Есть там гарантии? Нет там гарантии? Да, не все модели по их же, опять же, квотам и запретам ввозятся, но уже история такая пробитая, скажем, и известная. При этом я бы не сказал, что вот прямо жутко есть какие-то модели именно из там тех же ВАГов, по которым прямо сильно стонут и соскучились люди. В бюджетном сегменте резко не хватает вот нормальных среднестатистических седанов, по факту, да, согласен, тот же Рапид был бы, ну, реально сейчас в помощь. Но сказать, что вот я сильно скучаю по Туарегам, или кто-то там сильно скучает по Q7, Q5 и так далее. Ну, кто сильно скучает, готовы платить и доставлять себе машину оттуда. Если хочется RAV4, да тоже привозят с китайского рынка. И сервихи везут, и корейцев везут. Но, опять же, их конкурентные преимущества, они снизились за это время. И под каким соусом их сейчас подавать, когда у тебя такое количество автомобилей разнообразных просто в сегменте кроссоверов, выпускающихся уже на территории нашей страны, имеющих нормальный, я не скажу супер, но нормальный ценник, вот это условие для них будут суперконкурентные именно в условиях нашей страны. Я тоже надеюсь, что для полноты рынка кто-то из них вернется, но как это будет выглядеть, пока, вот честно, даже гипотетически представить сложно.
3: Ну, то есть, как раньше уже, я сомневаюсь, что будет.
4: Ну, так нам об этом говорили много лет назад, что как раньше уже не будет. Если вы не поняли. Вообще, во многих вопросах.
3: Все, понял. Спасибо большое.
4: Спасибо большое вам. Удачи. Следующий звонок. Или у нас уже все время вышло?
5: Ну, если есть, там быстрый вопрос, быстрый ответ. Почему нет? 39-101.5. Мы в прямом эфире, ребят. Если что, звоните прямо сейчас, да.
4: Да, 39-101.5. Это, знаешь, это как бы вот вопрос по поводу... Мы, помнишь, поднимали, типа, а что, когда цены-то упадут? Помнишь, 2014, 2015, 2016 год, когда люди такие, ну, что сейчас вот пройдет как бы кризис-то? Цены же упадут. Сколько? 3-4 повышения с тех пор было. Машины ровно в два раза стали дороже, да?
5: Вообще ничего не падает, получается.
4: Ну, падает, но оно как? Оно сезонно падает. Вот, например, там машины, которые стоят на складах, типа Тига 9, можно купить по достаточно демократичной цене, ну так, между нами. Да, это будет не супер новье, или там не супер современный модельный ряд, но, опять же, есть возможность купить эту машину, и достаточно доступно. Также перевозят машину сюда собираться, как вот поступили те же Хавейлы, Теннеты собирают сейчас и так далее. Цена-то на них устаканивается, и она по факту получается проще и ниже, чем на те продукты, которые привозили из Поднебесной, либо из других стран. Да, это практика. Единственное, что меня лично расстраивает, когда вот этот процесс настройки идет, что в моменте у тебя машина получается, там, ну, грубо говоря, 3 миллиона рублей, а потом, когда она переезжает на сборку в страну, она стоит 2 500. И вот те, кто купил по 3, они, интересно, как себя чувствуют?
5: Ну да.
4: Ну плохо же. Ну помнишь, как с москвичом история плюс-минус была? Он же стоил 2200 почти.
5: Да, да, потом.
4: Потом бах,
5: 1700,
4: по-моему, да? Бах, и да, и 1,7, 1,6 какие-то предложения пошли такие, знаешь, и все такие, типа, о, вот это да. Ну так как бы, это было бы вот это да, если бы с самого начала было вот это да. Но об этом только вот пока говорить и приходится. Спасибо за внимание. Время у нас действительно вышло. Спасибо вам за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Иногда страны, на первый взгляд, союзы дают лучший результат. Вот взять, например, инди-рокеров, которые выросли на Аляске, и парня в шлеме. Казалось бы, несовместимо, а на деле получилась история о том, как приятно начинать заново. Без драм, без переживаний, вот просто легкости предвкушения. Получилось, кстати, очень даже ничего. Как раз про этот трек «Marshmello» и «Portugal's Man» «Феникс». Ну а далее, друзья мои, Феликс Йен и Софи Элис. Бекстер, Ready for Your Love, а также Мохаммед Рамадан, Rush, Yalla. Новиночка, оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фета. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
7: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная – 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
12: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
13: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
14: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Обычно песни о расставании — это про грусть, там какие-то слезы и печали, а тут про то, как стать богаче и перестать слышать неожиданный поворот, согласитесь. Ведь работает. Вместо того, чтобы страдать, герой покупает очередную машину и едет по ночному городу. Очень жизненный совет, если подумать. А если добавить сюда House Vibe и сэмпл из 70-х, получается то, что надо. Ever Since You Left Me от Фрэнка Монтана и Максиби. Ну а в финале часа Temper City, друзья мои, Self-Aware, а также Crash Adams подарит новое сердце.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fi.
4: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110 Б, ОГРН 113-344-30-19-467-18+.
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
8: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
9: Сосед, быстро тебе дом возвели.
10: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
9: А они крыши чинят.
10: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
11: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
0: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
14: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. Губернатор Андрей Бочаров сегодня работает в Паласовском районе. В программе визита – проверки на социальных объектах, где прошли ремонты и реконструкции. В списке – молодежный центр, дом культуры, детская школа искусств, а также возведенный здесь современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом пишет «Высота 102». В сквере на привокзальной площади в Волгограде высадят кусты сирени как символ возрождения Сталинграда. В мэрии рассказали, что дендрологические композиции создавали специально, учитывая высоту, форму кроны, цвет листвы и даже время цветения. Кроме привычных кленов и яблонь, привокзальную площадь должны украсить флоксы, кусты барбариса, гортензии и даже лаванда. Будут сформированы и клумбы под сезонные цветы, пишет КП «Волгоград». Сирень, которая появится на привокзальной площади, называют одним из ключевых смысловых элементов озеленения. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которая позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Чем темнее снаружи, тем ярче горит внутри. Так работает любая ночная авантюра. Выброс адреналина, который почему-то все называют эйфорией, хотя на самом деле это просто зависимость от собственной глупости. Но бросить, конечно же, сил нет. И так каждую ночь все по новой. Tokyo Hotel в начале часа, California Nights. И раз уж я упомянул слово «новый», то вот новый для нас впереди — это музыкальный час, в котором появится Тима Белорусских. Опять же, с новой композицией «Мысли». Чуть ранее здесь певица Рэй «Where is my husband?». Ну и откроет хит-парад, точнее откроет Zayn «Die for me» через буквально пару минут, а также рубрика «Ремзона» в 14.20. Друзья мои, не пропускайте.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +23, ночью до +10.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим по поводу проточки тормозных дисков. Вообще, эта практика весьма распространенная в нашей стране, однако к ней лучше не прибегать. Но это, опять же, мое мнение. Попытаюсь доступным языком объяснить, почему эта операция просто пустая трата денег. Ну, давайте начнем с того, что тормозные диски автомобиля — это такой же расходник, как, к примеру, моторное масло, фильтра, колодки и так далее. Отличие только в том, что служат эти детали тормозной системы относительно долго. В среднем комплект дисков выдерживает две смены тормозных колодок, в отдельных случаях даже три. Впрочем, пробег до критического состояния, как правило, от 60 до 100 тысяч километров. Обычно, 60, вот так, навскидку. При идеальном сценарии тормозные диски на автомобиле исправно выполняют свою функцию, постепенно и до тех пор, пока толщина рабочей поверхности не достигнет определенного заложенного производителем значения. Зеркало рабочей поверхности при этом остается относительно ровным, без сильных волн, ржавых царапин там и так далее. Однако беспроблемная эксплуатация бывает далеко не всегда. У кого-то тормозные диски внезапно начинают коробиться. При торможении педаль отдает ударами в ногу. Замедление автомобиля происходит с ощутимыми рывками и не сразу. У других наблюдается неравномерный износ поверхности дисков, к примеру, из-за перекоса цилиндра в суппорте или из-за закисших направляющих. В обоих случаях эффективность тормозов существенно снижается. Лукавить не станем, вообще биение на педали тормоза и руля при торможении — это почти гарантированная замена тормозных дисков. Чтобы это понять, нужно вникнуть в суть проблемы. Кривыми-то диски становятся не просто так. Для этого их нужно очень сильно перегреть или создать огромную разницу температур. Например, в плюс 30 или плюс 35 резко тормознуть, а потом заехать в холодную лужу или куда-нибудь еще. Впрочем, даже при соблюдении этих условий качественные тормозные диски крайне редко становятся кривыми. Если это все-таки случилось, есть повод обратить взор на продукцию других фирм-производителей и так далее. Проточив диск, вы, возможно, действительно решите проблему биения, но радость от этого будет длиться недолго. Причина, по которой проточка дисков – пустое занятие, заключается в том, что жизненный цикл этих изделий относительно мал. Производители четко оговаривают предельный износ, и это износ, редко превышающий 1, максимум 2 мм на каждую сторону. Только представьте, насколько это мало. Вот если толщина диска уменьшится от первоначальной на 2 мм в среднем, его место уже не на токарном станке, а на пункте металлоприема. Посмотреть предельно допустимый износ можно на торце самого диска. Как правило, при проточке снимается от 0,2 до 0,4, а так как износ уже был, фактически вы превращаете изделие уже готовым к утилизации и эксплуатируете всего пару тысяч километров. Вообще, эта мера экономически оправдана. Да, мы понимаем, что тормозные диски стоят дорого, но стоит ли за это заморачиваться, когда вы все равно практически в этот же сезон поедете покупать другие? Может быть, просто попробовать более качественный продукт.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и

0: реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: эти отношения, когда вдруг понимаешь, ты вообще-то не девушка, а инструктор по выживанию. Объясняешь прописные истины, показываешь на пальцах, где право, где лево, и что цветы — это на самом деле хорошо. А потом в один прекрасный момент заявляешь: «Все, сезон тренировок закрыт, ты уходишь пить кофе в кафе, там еще куда-нибудь». Вот, Дуа Липа. Дуа Липа на 101.5, ее тренировочный сезон, но... Когда закрывается одно, открывается что-то другое, мои друзья мои. Новые треки на волнах. Уград FM, Айова впереди. Мы, также появится BTS, ну и раньше всех Шаус и Cup Sport. Only You, не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и FM. Реклама.
2: Я больше не могу без окон!
3: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13!
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
5: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная, 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
11: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Есть два способа привлечь внимание. Это либо сделать что-то громкое, либо просто постоять рядом и дождаться, пока тебя заметят. Но герои этого трека выбрали третий путь. Они предлагают сжечь все дотла. В переносном смысле, конечно, оставить только танцпол, гитару и этот самый разговор, после которого уже не будет как раньше. И смешно, и страшно, и хочется согласиться. Talk to you под занавес часа на 101.5. Ну а в финале Мадонна и Мартин Гаррикс с работой Бизары. Делай громче.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19.00. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер. Информационный конвейер.
4: Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Есть два типа людей. Те, кто просыпается и заваривает кофе, и те, кто просыпается и сразу бежит куда-то к горизонту, например. У второго типа, как правило, вечно открыты окна, в ушах там ритмы, ну а в голове список мест, где еще не были. И вот этот трек как раз-таки гимн для таких, потому что сидеть в клетке скучно, а переписывать страницы интересно. Ну и раз Мизмо говорит hello, почему бы мне не сделать то же самое? Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. 14 августа, продолжаем двигаться по пятнице. Далее много всего интересного. Робин Шульц, Тэм Импала, Алек, Леди Гага, Леони Каллум Скотт. Ну и раньше всех прогулка по Манхэттену с двумя барышнями. Карлита и Софи Такер через полторы минуты. Это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
8: ООО «Море Синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467-18+.

0: на Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 10.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

Французский акцент – это, конечно, мощное оружие, особенно когда он вплетается в английский и звучит так, будто говорит о чем-то неприличном, хотя на самом деле просто предлагает кофе. И вот ты сидишь, слушаешь это «Бонжур» и понимаешь, твой французский ограничивается школьным курсом, но тебе почему-то кажется, что ты все поняла, и даже чуть больше, чем надо. Это Лиса, ее «Moonlit Floor» в середине часа. Далее, друзья мои, посмотрим на красивые места. Tiësto и Beautiful, Tiësto и Ariana Grande, извиняюсь, Beautiful Places, а также группа Bauhaus. Резкое трио с новиночкой «Magnetic».

0: Волгоград? Волгоград это.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Забавно, да, как работают сказки. Сначала все красиво, а потом раз, и красивое начинает причинять боль. И ты уже не понимаешь, зачем прошел весь этот путь, если по итогу сидишь и слушаешь, как кто-то играет на твоих порванных струнах. И ведь не остановишь, потому что уже привык, как будто решил, что дыма без огня не бывает, и теперь сам ищешь этот огонь. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, прекрасная композиция Broken Strings. Ну а впереди у нас The Weeknd, а вот прямо сейчас, друзья мои, красивая история об Офелии от Тейлор Свифт. Она так и называется, между прочим, The Fate of Офелия. Понеслась.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
2: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16:00.
2: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Ситуация с мобильным интернетом нормализовалась в Волгограде перед выходными. По словам горожан, более стабильными подключения и сотовая связь стали минувшей ночью. Утром в большинстве районов города работали сайты и приложения из белых списков. Смартфоны на экранах показывают подключение по 4G. Массовые жалобы на работу мобильного интернета в Волгограде начали поступать с 12 августа. Проблемы наблюдались не только с загрузкой сайтов, но и со стабильной мобильной связью, напоминает высота 102. В магазинах Волгограда подешевели арбузы. Это связано с началом сезона собственного урожая. Как пишет портал V1, в магазинах и на рынках начинают продавать арбузы с полей Быковского, Светлоярского и Камышинского районов. Также арбузы на прилавке поставляет и соседняя Астраханская область. На рынках Волгограда цена за 1 килограмм арбуза составляет до 40 рублей. В зависимости от сорта и места сбора ценник может варьироваться от 30 до 50 рублей. В некоторых сетевых магазинах можно найти цены и в районе 20 рублей, уточняют журналисты. Фейкового инспектора ДПС задержали в Башкирии. 18-летний парень раздобыл форму сотрудника госавтоинспекции и начал на улице останавливать автомобили. Как пишет газета «Ру», никакого отношения к дорожно-патрульной службе при этом юноша не имел. По словам очевидцев, приятели поддельного инспектора наблюдали за происходящим из припаркованной рядом машины. Фейкового гаишника в итоге задержали и оштрафовали. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение 2 недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
8: Информационный конвейер.
2: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Боб Синклер однажды сказал, что эта песня как капсула времени, которую открыли заново, но с новым огнем внутри. И ведь правда, трек взял все лучшее из 80-х, тот самый бас, тот самый грув, и переложил на современный лад. И теперь это звучит так, будто время вообще здесь ни при чем. Хочется двигаться, не думая, просто потому что не можешь ждать. I can't wait. Называется композиция. Ну что ж, всем добрейшую вечерочку, друзья мои. Я надеюсь, что он добрейший, но как иначе, пятница все-таки как-никак, 14 августа. Впереди тоже куча добрейших треков, градусы на ресницах. А также появится акцент сэра Миша Миллер, Don't Leave, и раньше них Bruno Mars, I Just Might через пару минут. А также не забывайте про рубрику «Ремзона» через несколько минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я больше не могу без окон!
7: Спокойно! У Аконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа.
8: 43-55-13.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
11: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
12: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
13: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
14: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Выходные в Волгограде облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +28, ночью до +17.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим по поводу проточки тормозных дисков. Вообще, эта практика весьма распространенная в нашей стране, однако к ней лучше не прибегать. Но это, опять же, мое мнение. Попытаюсь доступным языком объяснить, почему эта операция просто пустая трата денег. Ну, давайте начнем с того, что тормозные диски автомобиля — это такой же расходник, как, к примеру, моторное масло, фильтра, колодки и так далее. Отличие только в том, что служат эти детали тормозной системы относительно долго. В среднем комплект дисков выдерживает две смены тормозных колодок, в отдельных случаях даже три. Впрочем, пробег до критического состояния, как правило, от 60 до 100 тысяч километров. Обычно, 60, вот так, навскидку. При идеальном сценарии тормозные диски на автомобиле исправно выполняют свою функцию, постепенно истачиваются до тех пор, пока толщина рабочей поверхности не достигнет определенного заложенного производителем значения. Зеркало рабочей поверхности при этом остается относительно ровным, без сильных волн, ржавых царапин там и так далее. Однако, беспроблемная эксплуатация бывает далеко не всегда. Да, у кого-то тормозные диски внезапно начинают коробиться. При торможении педаль отдает ударами в ногу. Замедление автомобиля происходит с ощутимыми рывками и не сразу. У других наблюдается неравномерный износ поверхности дисков, к примеру, из-за перекоса цилиндра в суппорте или из-за закисших направляющих. В обоих случаях эффективность тормозов существенно снижается. Лукавить не станем, вообще биение на педали тормоза и руля при торможении — это почти гарантированная замена тормозных дисков. Чтобы это понять, нужно вникнуть в суть проблемы. Кривыми-то диски становятся не просто так. Для этого их нужно очень сильно перегреть или создать огромную разницу температур. Например, в плюс 30 или плюс 35 резко тормознуть, а потом заехать в холодную лужу или куда-нибудь еще. Впрочем, даже при соблюдении этих условий качественные тормозные диски крайне редко становятся кривыми. Если это все-таки случилось, есть повод обратить взор на продукцию других фирм-производителей и так далее. Проточив диск, вы, возможно, действительно решите проблему биения, но радость от этого будет длиться недолго. Причина, по которой проточка дисков – пустое занятие, заключается в том, что жизненный цикл этих изделий относительно мал. Производители четко оговаривают предельный износ, и это износ, редко превышающий 1, максимум 2 мм на каждую сторону. Только представьте, насколько это мало. Вот если толщина диска уменьшится от первоначальной на 2 мм в среднем, его место уже не на токарном станке, а на пункте металлоприема. Посмотреть предельно допустимый износ можно на торце самого диска. Как правило, при проточке снимается от 0,2 до 0,4, а так как износ уже был, фактически вы превращаете изделие уже готовым к утилизации и эксплуатируете всего пару тысяч километров. Вообще, эта мера экономически оправдана. Да, мы понимаем, что тормозные диски стоят дорого, но стоит ли за это заморачиваться, когда вы все равно практически в этот же сезон поедете покупать другие? Может быть, просто попробовать более качественный продукт.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: И есть такие люди, которые вместо решения проблем просто берут и сбегают. Вот подальше, куда-нибудь побыстрее, чтобы аж ветер свистел в ушах. Только вот у бегства есть один неприятный побочный эффект. Ты несешься вперед, а весь хаос, что был до этого, весь с тобой внутри остается и бежит вместе с тобой. И в итоге ты не марафонец, а просто человек, который, ну, вот устал, запыхался и все еще запутан в проводах. Heaven и Кэтлин Арагон решили об этом композицию спеть. I Run она называется. Ну а что? А почему бы и не? Но, возможно, герой данной композиции бежит к девушке, про которую поет Jonas Blue. Трек Girl в продолжении часа, а также Миша Миллер и Алекс. Вели бам-бам чуть ранее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фаба.
2: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агата.РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата.РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль 977-377.
12: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали». Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Знаете, в этой песне нет сложной философии, все просто. Я думаю о тебе, ты обращаешься со мной как надо, и ты доставляешь мне удовольствие. И это, мне кажется, друзья мои, высшая математика для тех, кто устал от сложных отношений. Кэлвин Харрис и Джази на 101.5 Satisfy. Ну, а я напомню, сегодня 14 августа, лето в эфире официально продолжается. Вот, у вас есть целых 2 дня впереди выходных, чтобы сделать все, что не успели, выспаться, встретиться с друзьями, просто побыть в тишине. Так что прощаюсь вот с вами на такой вот легкой ноте. Не грустите, друзья мои, все впереди. Всем отличных выходных. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
4: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: не звони скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная – 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
11: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
12: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 17 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В небе биржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые за 5 месяцев с 20 марта. В пиковый момент рост составил 2,86%. Таковы данные «Инвестинг». В моменте американская валюта торговалась на уровне 85 рублей 40 копеек. С начала августа доллар подорожал на 5,5%. По словам аналитиков, локально рубль остается под давлением нескольких факторов, в том числе сокращение продажи валюты экспортерами и покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также на курс доллара влияет летний фактор – массовый сезон отпусков. Семьи погибших из-за атаки беспилотников в Волгограде пока не могут получить обещанные выплаты. Они столкнулись с бюрократией при оформлении документов. По словам родных погибших, их отправляют из одного ведомства в другое, а получить деньги пока не удалось ни одной семье, пишет В1. Ранее сообщалось, что родственники двух погибших в результате ночной атаки 31 июля получат компенсации в равных долях. Сумма единовременной помощи – 1,547,500 рублей. Напомню, в поселке Буревестник после падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Муж пытался вынести жену из огня, но она погибла. Он скончался позже в больнице из-за ожогов. 11 тысяч добровольцев Волгоградской области приняли участие в масштабной всероссийской акции по очистке берегов рек от мусора «Вода России-2026». Акция проводилась с апреля во всех муниципальных образованиях региона, сообщили в облкомприроды. От бытовых отходов волонтеры очистили 400 километров береговой линии, собрали и вывезли на полигоны 600 кубов мусора. Уборку проводили в том числе коллективы крупных предприятий. Ближайший массовый субботник марафона «Вода России» состоится 15 августа на берегу реки Ахтубинск, сообщают городские вести. Ситуация, когда автомобилист, повредив чужую машину, оставляет свой номер телефона на ее лобовом стекле, это серьезное нарушение закона. Такой жест квалифицируется как скрытие с места ДТП, пояснил автоюрист Лев Воропаев. Наказание за оставление места аварии – это лишение прав от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Единственный законный способ действия в такой ситуации – вызов ГАИ и оформление ДТП по всем правилам. Если владелец поврежденного автомобиля отсутствует на месте, водитель все равно обязан обратиться в полицию, а не оставлять свои контакты на стекле автомобиля, пишет Лента.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Проблемы зафиксированы сразу в 4 районах на линиях национального оператора электросети Казахстана. Специалисты восстанавливают сети. Концерт должен начаться в 9 вечера по местному времени. Если подачу света не восстановят, выступление Канье Уэста могут отменить. Ранее горожане, живущие рядом с центральным стадионом в Алма-Ате, продавали места на балконах и лестничных площадках, выходящих на стадион, отмечает Газета.ру. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: можно врываться только с таким веселым настроением. KDDK пел только что песню «Бамбалео». Так, ну а мы с вами все начинаем наш вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова. На ближайшие два часа я тут с вами для того, чтобы, конечно же, помогать вам отпускать все эти рабочие задачи куда-нибудь подальше, да, потому что мы начинаем выходные. Возможно, вы их начинаете отмечать уже сейчас. Возможно, вы еще их не начинаете отмечать. Не знаю, почему. Ну, там, ладно, разные дела есть. На выходных еще работает. Но вы, наверное, отдыхаете среди будних дней. Так что, ладно, не будем вдаваться в подробности. Самое главное, что мы сейчас здесь все вместе, да, кто слушает, мы, конечно же, кайфуем, да, и создаем себе классное настроение. Вот, например, впереди прекрасная музыка для хорошего настроения. Уже ждет Сабрина Карпентер, потом Медуза и Хедрика Мамил. Ну и через пару минут Two Colors споют для нас песню Mad World. Так что никуда не уходим, никуда не переключаемся, потому что я к вам скоро вернусь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
10: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
11: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
12: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
13: А что тут страшного?
12: Вырастешь, поймешь.
14: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
15: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
16: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
17: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на «Волгоград-ФМ».
2: Выходные. В Волгограде облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 17.
1: Реклама.

0: Джейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вот иногда смотришь на список праздников и думаешь, неужели правда есть вот такое? Это взяли и придумали. Алан пел песню «Севхэупа», ну а мы действительно, да, если говорить про праздники, вот сегодня отмечается один такой. Это праздник воспаленного воображения. Но действительно кто-то решил, что нам нужен такой праздник. В целом, а тут, да, если мы говорим про какой-то креатив, творчество, но творческих людей не все могут понять, не все могут с чем-то согласиться и так далее. Но это творчество, да, это креатив. Но в целом можно, например, сегодня, да, изучить какое-нибудь экспериментальное творчество, да, экспериментальное искусство. Может быть, какие-то там прям авторские фильмы посмотреть или еще что-то. Здесь смотрите сами. Возможно, вы придумаете что-то другое. Есть еще такой день, он называется «День выгул черепахи». Если вдруг у вас есть черепаха, и она не в аквариуме, да, она не морская, возможно, ну, почему бы вам вот как собака не выйти с ней на улицу погулять? Ну, она же тоже хочет травку пощупать или еще что-то. Если у вас частный дом, кстати, ну вот я вообще не понимаю, почему вы этого не делали раньше. Ну и если мы говорим про лето, да, про летний десерт, мороженое, хотя не все его только летом едят. Смотрите, есть день фруктового мороженого. Кстати, можно, да, как прикольно из этого что-то сделать, это сделать мороженое самому. Кстати, будет очень-очень даже вкусно. Так, ладно, все, уходим на музыкальную паузу. Впереди будет играть Доминик Файк, Аф, и через пару минут Алек и Джесс Глин с композицией «Summer's Back», так что не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах

0: наших фирменных торговых магазинах. «Царь Продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
8: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
13: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
14: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: У меня есть для вас хорошая новость. Я считаю, это была идеальная нота для того, чтобы ее объявить. Прямо сейчас у нас с вами розыгрыш. Кто-то сейчас станет счастливым обладателем классного подарка. Наш спонсор ГБУК «Волгоградский планетарий» дарит 2 билета на полнокупольную программу «Кино, которое поет». И пройдет это все 21 августа в 19:00. Это будет концерт, где группа «Нона» исполнит песни из культовых советских фильмов, а над зрителями в этот момент развернется полнокупольная проекция «Звездного неба». Чудесный вечер, где каждая песня будет как кадр из любимого фильма. Ну, а каждый зритель станет его главным героем. Поэтому обязательно, да, прямо сейчас берите свои телефоны в руки, набирайте наш эфирный МАКС по номеру 8-927-522-101.5 и пишите сообщение с правильным ответом, какой же запрос является самым популярным. Так, в поисковую строку я ввела уже слово «зритель». И вот теперь слушайте, какие три варианта запроса у меня есть. «Зритель» — это «зритель» — рифма и «зритель» — синоним. Попробуйте догадаться, да, какой же ответ из этих трех является самым популярным. И, возможно, именно вы получите прекрасный подарок. Я желаю всем удачи. Ну и, конечно же, не забываем про наши прекрасные музыкальные композиции, которые ждут вас впереди.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят.
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная, 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
11: Да я не новую. Я «Богат РФ пробег» с пробегом взял.
12: Там выбор, что глаза разбегаются.
11: И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
13: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
16: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
17: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
2: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. В МИДе России считают неприемлемой временную передышку для Украины в Черном море. Реальных предпосылок к улучшению ситуации в Черном море не наблюдается. Удары ВСУ по гражданскому судоходству продолжаются, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, половинчатые меры не решают коренных проблем, а направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова упомянула недавнее заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о возможном моратории на военные действия в Черном море. Но отметила, что даже при наличии интереса к инициативам зарубежных партнеров, Россия не получала от официальной Анкары никакого предложения с конкретными условиями, пишет РБК. В Волгоградской области снова продлили запрет на походы в лес. Это связано с высокой пожароопасностью. Ограничение продлится до 11 сентября, пишет В1. Изначально запрет действовал до конца июля, позже его продляли до 21 августа. Соответствующее решение принял облкомприроды. Можно заезжать в лес и заходить в него только в служебных целях. Сотрудникам органов госвласти, местного самоуправления, а также сотрудникам ГОС и муниципальных учреждений, правоохранителям и надзорным органам. Всем остальным грозят крупные штрафы для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, для юрлиц от 100 до 400 тысяч рублей, отмечает агентство. В Волгограде управляющая компания отремонтировала два лифта после вмешательства прокуратуры. УК долгое время не восстанавливала работу лифтов в многоквартирном доме 56 на улице Сологубова в Красноармейском районе, пишет «Комсомольская правда». 190 жильцов не могли нормально пользоваться подъемником. Это создавало массу неудобств. На управляющую компанию был наложен штраф 150 тысяч рублей. Это побудило ее выполнить необходимые работы. Также заключены соответствующие договоры с обслуживающей организацией на техобслуживание лифтов. Минпросвещение России опровергло сообщение о том, что в школах якобы будут проводить массовые показы фильма «Последний богатырь. Колобок» для учеников, пишет «Интерфакс». В ведомстве не издавали каких-либо распорядительных или нормативных документов, которые бы обязывали образовательные организации проводить массовые показы картины. Информация о том, что для школьников с 1 по 9 классы обязателен просмотр кинофильма, не соответствует действительности, говорится в сообщении ведомства, пишет «Газета.ру». И последняя. Жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел. 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность. Отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
7: Информационный конвейер.
2: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Здравствуйте, с Алексом Вороном и его песня «Fever Dream». Мы с вами уже оказываемся в 7-м часу. В студии все так же я, Виктория Сотникова, где мы да с вами каждый вечер по будням находимся вместе в нашей компании, болтаем, слушаем музыку, ну и в целом, возможно, что-то еще делаем, но это нужно знать только тем, кто с нами здесь остается. Так, все, ладно, смотрите, мы уже уходим на выходные. Я надеюсь, что там разные планы вы уже построили. Единственная погода, да, такая, немножечко сбавила обороты, возможно, купаться многим будет холодно, но есть всякие, да, разные летние виды спорта, летние игры, столько всего еще впереди, и в любом случае, да, раз нет такой жары, то это значит, очень комфортно можно какую-нибудь поездку себе устроить, поэтому обязательно, да, радуйте себя, пока не похолодало. Ну и сейчас впереди будем заряжаться хорошим настроением от Чимина, Мадонны и Мартина Гаррикса, и через пару минут Пикси да Плак и Пост Малон споют песню Cold, поэтому оставайтесь здесь с нами на нашей волне 105.5 FM.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: 101.5. Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная. 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агата РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агата РФ Пробег». Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
8: «Агат. Покупай выгодно».
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».
2: Овны, в начале дня вы сможете добиться успеха благодаря настойчивости и решительности. Тельцы, удача готова от вас отвернуться. В этот день проблемы могут возникать едва ли не в любом деле. Близнецы, этот день складывается непросто, вам предстоит столкнуться с серьезными проблемами. Раки, вы энергичны, деятельны и настойчивы. Едва ли сегодня найдется кто-то, кто захочет и сможет вам противостоять. Львы, вы деятельны, энергичны, любознательны и открыты для всего нового. Так что день будет очень интересным. Девы, противоречивый день, нелегко предсказать, как будут развиваться события и понять, почему обстоятельства складываются так, а не иначе. Весы, благодаря вашей острой интуиции, позволяющей быстро отличать перспективные проекты от безнадежных, могут решиться многие финансовые проблемы. Скорпионы, появляются новые идеи и планы, как простые в осуществлении, так и требующие привлечения других людей. Стрельцы, вы идете к цели, не замечая преград, не обращая внимания на критику и недовольство окружающих. Козероги, вам будет непросто закончить все начатые ранее дела, но сделать это необходимо. Водолеи, преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно, продуктивно проходят деловые переговоры. И рыбы, вы добьетесь многого, если не будете делать себе поблажек. Это один из тех дней, когда результат прямо пропорционален приложенным усилиям. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама.

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Love is the strangest thing. Just

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: же все испытываем удовольствие, да, от Disco Line City на шее, песни No Broke Boys, которую играл только что. Но я, кстати, на днях читала еще одно исследование, где говорят, что собаки испытывают эйфорию от нашей улыбки. Представляете, им достаточно одной нашей улыбки, чтобы уже начинать радоваться. Участвовало в этом исследовании, да, 14 собак. В целом это немало. И там действительно прям их неподвижно сажали в томограф, смотрели, да, показывали им фотографии человеческих лиц и сказали, да, ученые, что фотографии счастливых, улыбающихся лиц вызывали действительно, да, там активизацию в определенной области мозга, которая вот связана с вознаграждением. И, да, собаки, значит, испытывают, да, ощущения от улыбки такие же, которые они ощущают, когда кушают, да, там какую-то что-то вкусное, да, когда им дают лакомство, когда они чувствуют запах знакомого человека и так далее. То есть, действительно, достаточно одной улыбки. Это очень интересно. Но хотя, если вы даже просто вот посудите, да, каждый сам по себе, но мы же, когда увидим человека, который улыбается, нам же тоже как будто бы подсознательно хочется улыбнуться. Поэтому давайте будем помогать становиться друг другу счастливее. Ну, и впереди, кстати, послушаем хорошую музыку Аллы Кекалит, Алан Уолкер и Изабелла Милкман. Ну и через пару минут Мардан, Джованни Ричи будут петь для нас песню «Let Me Dine». Так что никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине

0: убойная сила, вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
0: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: Агат. Покупай выгодно.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Вот и закончили петь Анотор и 54 Ультра их песню Talk to You. Так резко, да, неожиданно, прям вот обрывается все словно. И знаете, что вот так же резко и заканчивается наша рабочая неделя. И даже так резко все, мы заканчиваем уже наш вечерний эфир. Остается немного времени до конца часа, 2 часа пролетели моментально. И я теперь говорю вам, что всем пока-пока, хорошего настроения, да, хороших выходных и вообще в целом. Главное, чтобы все улыбались и чувствовали себя хорошо. Ну, и в этом будет помогать, кстати, впереди Джейсон Дерула и Дида, Мизма, и через пару минут Зиверт. И она будет петь песню «Эгоистка». И, возможно, да, вам тоже как-то надо быть эгоистами. Вдруг это послание, а вдруг нет. Поэтому все, внимательно слушайте песни и думайте, для чего вам ее послали. Вот, ну, ладно, не буду всяких глупостей городить. Просто всем скажу пока-пока, хороших выходных и до следующей недели.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
10: А что тут страшного?
9: Вырастешь, поймешь.
11: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
14: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 19 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передает Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Так называемую гаражную амнистию продлили до 1 сентября 2031 года. До этого срока можно будет упрощенно оформить гаражи. Закон подписал президент Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Гаражная амнистия распространяется на капитальные объекты, построенные до 29 декабря 2004 года, до вступления в силу градостроительного кодекса. При этом постройка не должна быть признана самовольной. Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании – предоставление участка сокращено с 30 дней до 20, пишет «Комсомольская правда». Затяжная засуха продолжится в Волгоградской области в конце недели, предупредили синоптики. В регионе вновь объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Согласно прогностической карте для Южного федерального округа, предупреждение по засухе будет действовать до 11 утра понедельника, 17 числа. Атмосферная засуха уже фиксируется в Иловле и Паласовке. Также специалисты отмечают в Паласовском районе почвенную засуху, которая угрожает яровым. До 3 часов дня вторника, 18 августа, на фоне сухой жары и погоды ожидается чрезвычайная пожароопасность. Опаснее всего будет в центральных и юго-восточных районах, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет наблюдать в субботу, 15 августа, после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Об этом рассказал агентство РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев. Для наблюдателей с Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. Но из-за разницы часовых поясов время события будет отличаться. Где-то планеты появятся ранним утром, где-то ночью. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Футбольный клуб «Ротор» сегодня принимает «Урал» из Екатеринбурга. Матч начнется в 19:30. К игре шестого тура первой лиги команды подошли, расположившись на четвертом и пятом местах соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. В прошлом сезоне команды дважды встречались в Лиге Пари. Оба раза сильнейшего не выявили. 1-1 счет в Волгограде, 0-0 в Екатеринбурге. Напомню, для болельщиков назначены две бесплатные электрички. Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
4: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. «Волма», слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: «Ремзона» на «Волгоград FM». Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
9: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
10: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Выходные в Волгограде облачная с прояснением. Погода, влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 17.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, привет-привет. Будем сейчас разговаривать и звоните в прямой эфир. Говорим мы об автомобилях. Конкретные машины обсуждаем, автомобильные вопросы, которые актуальны для автомобилистов. С удовольствием с вами поболтаем. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас от вождения не отвлекал. Безопасность превыше всего.
4: Вот ты сказал про безопасность, там, пока дозваниваются. Увидел сегодня там одна чувиха, там, пародируя какую-то в Москве. Значит, пародируя какую-то там автоблогершу или автоблогера, она решила погонять по Москве без номеров, потому что говорит, слишком много, значит, она штрафов платит. Гаишники, соответственно, ну пытались ее остановить. Она давай там, значит, устраивать эту...
3: Гонку,
4: да, 22-летняя чувиха. Хорошо, лишили ее, значит, на полтора года водительских прав, то есть наказали нормально прям, плюс еще штраф выписали. Ну, она просто по приколу решила уезжать. Ну, что за вот это
3: слушай,
4: вот
3: ну, таких
4: мода
3: приколистов
4: какая-то?
3: Же, вот таких приколистов много, я по соцсетям же много всяких вижу. Например, людей, которые детей садят себе на коленочки, сразу предупреждаю, передоверение управления лицу, не имеющего прав, для этого. Это серьезный штраф, несколько десятков тысяч рублей и лишение, и эвакуация транспортного средства. Ну, вот. Как бы это не просто так. Нельзя как бы садить за руль кого попало, во-первых. Во-вторых, это небезопасно. Любое столкновение может стать фатальным. И тут как бы детей двумя-то ремнями пристегиваешь, потому что запасных детей вот у меня конкретно нет.
4: Ну да, как бы.
3: Не знаю, может, у людей
4: даже при их наличии
3: есть,
4: ни одного даже.
3: Ты понимаешь, вот я никогда ребенка к себе на колени во время управления транспортным средством не сажал и сажать не собирался и не буду. И не рекомендую этого делать, потому что знаю, как это бывает. Ты что-то едешь там на расслабоне, а кто-то едет не на расслабоне. Бах, и все, и вы едете сразу либо в скорой помощи в карету, либо плачете, ревете всю оставшуюся жизнь. Ну, в общем, как бы такая же история точно с покупками двухколесных транспортных средств, типа питбайков и так далее для малолетних катальщиков. Точно такая же тема с покупкой электротранспорта. Вот правда, задумайтесь, стоит ли оно того? Может быть, иной раз как бы проще либо остаться в стороне и не участвовать в этом, либо вообще об этом не думать. Примем звонки, 39-101-5 у нас прямой эфир. Если кто-то хочет задать вопрос автомобильный,

0: таких шоу есть определенный бюджет. То есть наша же российская копия Топ Гира показала, что бюджет на самом деле решающий фактор имеет. Ага. Потому что там есть определенные условия, при которых ты делаешь реально, ну, не просто красивый, а просто офигенный продукт, уникальный. Кто на связи у нас? Алло.
1: Алло.
0: Да-да-да, доброе утро.
1: Доброе утро. Александр, вопрос такой. Cherry Tiggo 4 Pro, вариатор жизни его, скажем так. Ну, пробег 40, пока проблем нет, но отзывы
0: ну, читаю. Ну, и не будет особо. Там главная проблема с вариатором, это как вот в той рекламе кипчение. То есть, если вы кипятите, тогда ремонт идет к вам. Поэтому здесь помните основное. Буксовать долго нельзя, перегрев. И по полному приводу такая же история у многих кроссоверов. И по вариатору. Да вообще современные коробки любые кипятить просто фатальная ошибка является. Вот. Поэтому здесь, как бы, если он с ракет сейчас отходил, да, он еще походит какое-то время, спокойно вообще, абсолютно, он просто будет в дальнейшем, там, где-то в районе 100-150 тысяч пробега, он станет уже дороже в обслуживании. И в данном случае я бы не боялся, потому что стоимость автомата в обслуживании или в ремонте, стоимость робота, там, другие проблемы просто, они примерно одинаковые все. То есть, да, есть вариаторы чуть подороже, есть автоматы подороже. Я вот людям пример привожу. Вот у меня, например, там есть коробка в семье, восьмиступенчатая Айсин. Я когда узнал, сколько она на входе стоит, если вот ты ее спалил. Но там уже как бы вопрос решается миллионом с лишним рублей. Так что говорить о том, что автомат, вариатор или робот, робот-то еще подешевле получается, так, между нами. Там мозги как бы стоят 1/5 часть от той коробки, которую можно приговорить вообще, ну, на современных автоматах японского производства. Поэтому, ну, смотрите сами, эксплуатировать аккуратно, менять почаще жидкости после 100 тысяч, да, я бы советовал. Но ну, говорить смотрите, о том, что это супер ненадежно, не стал.
1: Ну, вот 40 тысяч я поменял по ТО, все поменял. Ну, угу. Вообще-то некоторые говорят, 30 тысяч, типа, лучше сам меняй. Ну, вот как вот?
0: Ну, машина пока гарантийная. Давайте гарантийная, так. Если да, у вас да. Там, вот если у вас там что-то приговорится в период гарантии, это вообще не ваша проблема. Если только не доказано будет, что вы ее об стену не колотили, или там, я не знаю, намеренно просто вывели этот узел из строя. В данном случае производитель всегда идет на попятную, чтобы избежать фатальной статистики для себя. Поэтому бояться не надо, спокойно катаемся, гарантийный срок, а потом уже обслуживаем по сезонно. Я бы так сказал, потому что обычно межсервисные пробеги с большими расстояниями, ну, то есть, если ты пробежал уже 100 и плюс тысяч километров, я советую людям делить пополам межсервис. Если у тебя прописано раз в 15 тысяч делать межсервисный пробег, делай раз в 7-8, хуже не будет точно.
1: А, вот, услышал. Все, спасибо.
0: Спасибо и вам, благодарю, да, удачи. А вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
11: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
12: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
13: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: А куда мы едем?
15: Проводить испытания и получать новые впечатления.
16: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
17: Узнай, что мы проверили на этот раз.
16: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
18: Спонсор ИП «Филина» Александра Михайловна. Туристическая компания «Филин. Поехали».
19: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
20: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
4: Да я не новую. Я «Агат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
5: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Ну что опять за рок-концерт в машине?
11: Да просто Мурзик сильно нервничает.
10: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
11: Мурзик, это же просто песня какая-то.
10: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
15: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Fast track to a new era.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
3: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.